В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Dance.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

music. What comes next will be marvelous.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Наконец-то пятница! Доброго утра всем, друзья! У нас 7.01 в Петербурге, и 5 число. 5 июня, уже 5-й день лета. Тут что-то уже успел, может быть, не успел.
2: Ты сказал, как Робинзон Крузо. Наконец-то пятница! А не вот эта вот песчаная фигура.
3: Сколько дней он ее ждал? Нисколько?
2: Я не знаю, но встретил в пятницу, поэтому так и назвал.
3: Но лето еще очень много, Никит, не расстраивайся. Еще 87 дней.
1: Из-за этого расстраиваюсь еще больше. Это больше жары, больше вот этого всего. Ну, ребята.
3: Подожди, наш отсчет тебя радует на уменьшение или расстраивает?
1: До Нового года сколько? Большая. Сколько до Нового года?
2: Много и 2 месяца.
3: 6 месяцев. Полгода.
1: Ладно,
3: примерно.
1: Доживем, как обычно. 4 часа мы с вами. Рубрика «Я в эфире скоро». Это где мы ваши голосовые слушаем. В чат мобильного приложения «Рекорда». Их можно, конечно, присылать. Еда за 10 минут. Узнаем, что можно приготовить. Новая игра сегодня для вас. Поэтому ловите ее в прямом эфире. Блок будет техно от Фила, диджея. Вот так вот. Вот факты. Горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов». Там что?
3: Праздник солнечных зайчиков.
1: Ну, неплохо, неплохо. Пускали уже?
2: Еще пока нет.
1: А зайчиков?
2: Пока солнечная белочка приходила.
3: А праздник?
1: Сегодня с утра увидел сбитую белку, напомнил мне.
2: Сбитую белку?
1: Да, кто-то сбил белку.
3: Прямо на дороге?
1: Прямо на дороге.
2: Это знаешь, насколько нужно было ненавидеть белок, чтобы...
3: Может, крыса?
2: Чтобы...
1: Не, белка.
2: Инсценировать самоубийство белки под колесами.
1: Может, она сама.
2: Да, такая.
3: День кетчупа.
2: День кетчупа?
1: Да, кетчуп дей.
3: День резиновых уточек в ванной, а кто-то же их коллекционирует.
2: Да, но они уже и делаются как коллекционные, а не для ванны.
1: День образования российской полиции, прикольно.
3: А день эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. А,
2: у меня вопрос к предыдущему празднику. Образование в смысле, что она образовалась?
1: Создание, да.
2: Или мы сейчас пойдем русский проверять у них?
1: Создание.
3: А в каком году милиция в полицию?
1: День Рафаэлла лучше.
2: Вместо 1000 слов. Нормально.
1: Кстати, классно. Может, какая бы конфета сегодня?
2: Конфета, да.
1: Прям вот конфета. Я чур куракум.
2: Куракум.
1: Мне нравится название.
2: А, это с этим, с верблюдом.
1: А ты рачки? Будешь рачки?
2: Не, не хочу рачки, оно мне не нравилось.
1: Не, я птичье
3: молоко. Баунти. Или Рафаэлка.
1: Рафаэлка.
2: Я батончики шоколадные, те Ротфронт, которые.
3: Рот
2: в рот, да.
1: Какая вы конфета? Запишите нам голосовым.
3: И почему?
1: В чат мобильного, да, приложение «Рекорда» мы будем ждать. Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: 5 июня сейчас.
1: Он, и ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
2: Тельцы, сегодняшний день будет спокойным и неторопливым.
0: Близнецы, сегодня вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия.
1: Раки, откройте двери и окна для новых возможностей, и они придут.
2: Львы, семя, посаженное вами так давно, что вы уже не вспомните, когда, сегодня может дать всходы.
0: Девы, сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон.
1: Весы, сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно.
2: Скорпионы, говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, совершенно разные вещи. Вам подойдет второй вариант.
0: Стрельцы, у вас богатое воображение. Воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас.
1: Козероги, вы, возможно, увязнете в болоте обстоятельств, которые находятся вне вашего контроля.
2: Водолей, сегодня вашей задачей будет вдохновление всех и вся на разнообразные подвиги.
0: Рыбы, сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг перевернется к вам совершенно неожиданным боком. Всем хорошего дня, друзья.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста...
6: Ну что ты заладил?
7: Хм, а ведь и правда, заладил.
8: «Лада» – все модели в наличии у официального дилера «Автогрупп Крым» на 5-м километре Московского шоссе.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня какая вы конфета, тема есть для них. Может быть, кто-то маска. Может быть, кто-то, что там еще в новогодних подарках было? Ласточка.
1: Буревестник.
2: Там обычно невкусные.
0: Ну, так они же все равно. Батя съест. Это же такая история.
1: Утиные, гусиные лапки были. Или как
0: гусиные
1: там?
0: Лапки.
2: А как называется такая, которая с вафелькой внутри?
0: Степ.
2: Нет.
1: Погонь с вафелькой.
2: Степ похож на Сникерс. Русская версия Сникерса.
1: Степ похож на танец.
0: Степ бай степ. Да, ждем ваши голосовые, в общем, пока к новостям. Там ученые испекли хлеб из мумии, представляете? Реально, в останках ледяного человека, погибшего 5300 лет назад, нашли несколько видов дрожжей. Исследователи смогли вырастить и использовать их для выпечки хлеба, который сами же и съели. Вот ученые, вообще безотходное производство.
2: А потом удивляются, откуда у нас сериалы про грибы?
0: Ну вот, и теперь они хотят сварить из этих дрожжей еще и пиво. Говорят, этим они уже поделятся. Говорят, мы хлеб сами съели, а вот... пиво, ребята, мы
1: так
0: вам
1: так это
0: покажем.
1: Уже не ученые, это экспериментаторы. Они там совсем, что ли, рухнули?
0: Да так можно?
1: Так, слушай, нам нарезочки не хватает. Ну, им уже вторая нога не нужна. Как раз вяленый.
2: Я говорю, у них сейчас пенициллин зародится, и все.
1: Эх.

0: Рекорд. Новости.
1: Валентина Матвиенко предложила создать в России клуб миллионеров для поддержки рождаемости. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она заявила, что участники такого сообщества могли бы выделять по 1 000 000 рублей на рождение детей. Кроме того, спикер Совета Федерации призвала крупные компании выплачивать сотрудникам по 1 000 000 за каждого новорожденного ребенка. Приложение мессенджера Макс исчезло из App Store без объяснения причин, заявил глава Минцифры Макс Утшадаев. По его словам, это лишило доступа к сервису около 20 миллионов пользователей. В компании сообщили, что владельцы iPhone временно не могут получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках. Однако сами сообщения продолжают поступать. Россия и США намерены подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив, который может соединить Чукотку и Аляску. Об этом на Петербургском форуме заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Наконец, слушаем ваши голосовые сообщения. Какая вы конфета сегодня? Вот Ленуська пусть начнет.
1: Доброе утро. А я халва в шоколаде. Ммм, оу.
2: Заманчиво.
0: Леха.
3: ВК Трихай, от Лехи Инкова, спасибо. Короче, какая конфета? Сегодня я конфета Каракум. Не знаю, почему хотел так назваться. Вот у моя девочка любимая, Оксаночка, сегодня конфета Ласточка. Ну, вот как-то так. Включите, пожалуйста, Wonder of the Menu White Horse.
0: Ласточку вспомнили.
4: Он у тебя украл, да, Каракум?
0: Да, да, классная конфета. Я хочу так каждый раз теперь заканчивать, как Ленуська. Мистер Эрси Клан.
5: Я конфета, конец света, версия бета, Milky Way, лето.
0: Раунд.
2: Это рэпчик.
0: Это круто.
4: Дмитрий написал, что он конфетка-петушок. Помните такие на палочке?
2: Сахарный, который?
4: Да.
0: Ага. Алексей.
6: Привет, вы каперы. Доброе утро, страна. Я самая моя нелюбимая конфетка из детства. Это школьная. Ой, а если она еще полежит немножечко? Проверка зубьев. Всех с пятницей.
0: Была такая конфета школьная?
2: Да, была. Но проверка зубов — это черный кот и риска вот это. Или как там, кот на трубе, помните?
0: Наверное.
2: Ну там квадратик такой, и там нарисован кот на крыше.
0: Да ты ее выдумал, понятно. Танюшка.
7: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро всем. Я сегодня, знаете, какая конфетка? К сожалению, она сейчас больше не производится, но была очень-очень вкусная. Производила фабрика «Ламзуль». Называлась она «Зайка-зазнайка». Вот, я сегодня «Зайка-зазнайка».
0: Классные названия у конфет были раньше. «Каракум», «Зайка-зазнайка». А сейчас...
2: «Зайки-зазнайки», пожалуйста, килограмм.
0: Да.
2: Прикольно.
0: Юлия.
8: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня конфета с коньяком, потому что сегодня пятница.
0: Наконец-то дождались.
4: Я вспомнила коровку с всякими орешками.
2: О, коровка вкусно.
4: И риски.
9: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна. Насчет того, какая я конфета, помните, такая была конфета в детстве — «Мишки в лесу». Такая же сладкая, вкусная и немножко... непонятное.
0: Вот конфет с вафлей, про которую
4: вот,
0: ты спрашивал.
4: Вот, да, я тоже сейчас вспомнил. Разблокировалась. Она.
0: Еще голосовой есть.
10: Всем здрасте. Всем доброе утро. Маленькое лирическое отступление по поводу конфет. Захожу просто в магазин сладостей. Много кто говорит: дайте мне он сосательный. Сосательные конфеты. Леденцы. Дайте мне леденец. Вот. А по поводу конфет, я конфета с коньяком. Но вот она есть, а вот конфета с мясом пока
0: нет.
2: Слушайте, я знаю, что очень много сосательных конфет раздают на форуме сейчас.
11: Вейкаперы на рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: представляют. Еда за 10 минут.
1: Добрейшего всем утра. Шеф Газарян не устает приветствовать вас и делиться рецептами блюд вкусных и быстрых в приготовлении. Сегодня я предлагаю вам приготовить теплый салат, а именно теплый салат из фасоли, картофеля и тунца. Звучит многообещающе, не так ли? Тогда не будем затягивать и начнем. А начнем, как всегда, с перечня ингредиентов. Итак, одна банка 400 грамм консервированной белой фасоли, одна банка 250 грамм консервированного в оливковом масле тунца, три средние картофелины, 200 грамм помидоров черри, одна маленькая красная луковица, 2 столовые ложки каперсов, 3 веточки зеленого базилика, одна чайная ложка горчицы, сок и цедра половины лимона, оливковое масло, соль и перец. Итак, поехали. Очистите картофель и нарежьте средними дольками. Положите картофель в сотейник, залейте кипящей водой, доведите на среднем огне до кипения. Чуть посолите и варите 2 минуты. Снимите с огня, закройте крышкой, а потом толстым полотенцем и оставьте. Пока готовится все остальное, картофель дойдет до нужной степени готовности примерно за 10 минут. Далее откиньте консервированную фасоль на сито, дайте стечь всей жидкости. Помидоры черри разрежьте вдоль пополам. Лук очистите и нарежьте очень тонкими полукольцами. Для заправки слейте из баночки с тунцом масло в мисочку. Добавьте лимонный сок, цедру, горчицу, еще пару ложек оливкового масла, соль и перец и хорошенечко перемешайте. У базилика удалите стебли. Листочки очень мелко порубите и добавьте в заправку. Если каперсы слишком крупные, разрежьте их пополам. Тунца разомните вилкой или разберите руками на кусочки. Слейте с картофеля воду и подсушите его на сковороде на небольшом огне, чтобы остатки воды испарились. Следите, чтобы картофель не подгорел. Заправьте горячий картофель половиной заправки и аккуратненько перемешайте. И в конце смешайте фасоль, лук, помидоры черри и кусочки тунца. Разложите картофель по тарелкам, на него поместите фасоль с добавками, полейте оставшейся заправкой, посыпьте каперсами и сразу же подавайте. А я желаю вам приятнейшего аппетита и вкуснейших выходных. Услышимся обязательно через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: ближе.
1: В этом часе сыграем мы, и игра-то новая. Если вы хотите первым быть, кто сыграет в эту игру, да, то установите мобильное приложение Рекорда, оно вам очень пригодится. А мы пока...
2: Поздравляем всех с пятницей.
1: В новости перейдем. Футболистки запрыгали от радости, когда Ким Чен Ын пожал им руку. Каждый из них поздравил с победой. Есть видео в наших социальных сетях, выглядит, как обычно, круто. А, футбольная женская команда выиграла, оказывается.
2: А у меня вопрос, это точно не ИИ? Просто у меня подружка недавно как раз путешествовала по Северной Корее, и она тоже сгенерила, как будто она ездила, как раз выбирала подгадать момент, когда у него отмечается день рождения. Там такое вообще глобальное празднество. Люди учат танцы, танцуют. В общем, она сгенерировала, как будто бы он тоже ей жмет руку, и все поверили. Вот у меня вопрос. Не могло такое же быть?
3: Там не знаешь, что такое ИИ.
1: Вряд ли.
2: Но,
1: я думаю, после этого она больше не съездит в КНДР, после такого видоса. Ну, потому что нельзя такое делать.
3: То есть с ним вообще ничего нельзя
1: делать? Да. Это очень опасно.
3: Было бы прикольно, если бы он пожал им горло.
1: Если потом она окажется в этой стране после этого видоса. В общем, он пришел на тренировку к ним. Да, действительно, девчонки радовались, прыгали от счастья. И можете полайкать этот момент. Мы будем обсуждать, как обычно, битву полов. В чем не должен участвовать противоположный пол. По мне, так женская футбольная команда уже звучит странно. Я смотрел нарезку про женский футбол. Посмотрите, это очень весело. Девчонки тоже, вы посмеетесь.
2: А что, они не умеют играть? Я не видела, но правда.
1: Теперь объяснить. Есть вот такие... Есть такие моменты, где женщина не должна присутствовать, наверное, потому что, ну, не совсем это то. Гонки недавно, помните, видос был, где за сейфти-кар проехала вся колонна девчонок, которые должны были участвовать, по-моему, в гонках на
3: скейтах. Я слышал.
1: Это очень веселая история была, до сих пор веселится.
2: А может, тогда и парням не надо ноготочки пилить?
1: Согласен.
2: А то они сейчас захватывают этот мир. Причем, знаете, в чем прикол? У меня муж сравнивал женские парикмахерские и барбершопы. Говорит, реально разница. Прикольно в барбершопе, что они молчат.
3: Они говорят всего немножко. Они говорят, типа, может быть, что-нибудь вам налить? Чай, кофе?
2: Да.
1: У нас голосовалки, значит, что есть, сразу за что можно проголосовать. Женщина должна быть на руководящей должности. У нас такой есть вариант.
2: Не должна быть.
1: Не должна быть, конечно. Мужчина не должен работать в бьюти-сфере. Как раз про то, что ты говоришь. Вид спорта какой-то определенный, про это тоже можно написать. Тяжелый физический труд не для женщин. Я согласен с этим.
2: Тут вообще все, мне кажется, да.
1: Воспитание детей в госучреждениях не для мужчин. Такой вариант у нас есть.
2: А есть, кстати, клевые мужчины-няни.
1: Но давайте мы не будем брать узкие какие-то направленности. Ну, в плане, а вот есть там крутой мужик, вот он круто преподает детям. Мы давайте брать широко. Тогда мы только обсудим эту тему.
3: А «Усатый нянь» фильм? Для кого?
1: Какой писявый он был, конечно. В общем, в чем не должен участвовать противоположный пол? Ваше мнение пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, в чем не должен участвовать противоположный пол. Голосовое классное прилетело, давайте с него начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Возможно, меня сейчас закидают виртуальными тухлыми яйцами и помидорами, но мне кажется, что мужчина и те же самые партнерские роды – это нечто несовместимое. Я считаю, что принять участие в родах может сестра, бабушка, мама, кто угодно, потому что это нечто сакрально женское, а мужчина, ну, пусть уже получает готовый прекрасный результат на руке. Всем отличного дня и прекрасных наступающих выходных.
2: Мне кажется, в этом и есть прекрасность, что все мы разные, и кто во что верит, то и делает. Поэтому я думаю, что здесь будут за и у тех, кто поддерживает партнерские роды, и за, у которых как раз категоричное нет.
3: Я только лайкосы готов.
0: Тоже согласен. Катя, молодец, никто не закидает тебя, вообще нормально. Что там делать мужику? Нечего там делать. Зачем мешаться?
2: Я знаю кучу примеров, когда у людей, которые присутствовали, у них эмоциональная и психофизическая связь как раз укрепляется в семье. Я не буду спорить. Это вообще как бы личное дело каждого.
0: Мы в общем говорим, опять же, если мы сейчас ссылаемся и на то, то тема не пойдет. Я знаю кучу примеров точно так же, которые развелись люди после этого из-за того, что потеряли интерес к своей женщине. Эта история

0: дерматологу какому? Женщина, мужчина?
1: Вообще без разницы.
0: Без разницы?
1: Здесь абсолютно. Ну, врач. Врач это такой человек.
2: Ну, по сути, есть предпочтение, что там, если к урологу, ты пойдешь к мужику. Но если это женщина, ну а что теперь поделать?
1: Я пойду к грамотному специалисту.
0: Я на самом деле точно так же могу сказать, что женский врач мужчина меня не смущает.
2: Сделать осмотр. Я мамолог.
1: Так, Ирина написала: мужское синхронное плавание. Такое существует, реально. Мужики, вы что? Мужики, вы куда?
0: Серьезно?
1: Остановитесь. Где?
2: Мужское синхронное плавание может быть только в речке. Потому что давай переплывем. Вот только
0: подождите,
2: тогда.
0: А надо это посмотреть. Возможно, у них же силовая тема сильнее. Возможно, это реально красиво.
2: Ну, слушайте, ну, я смотрел.
0: Вы видели?
2: Синхронное плавание. Я смотрел, ну, женское выступление. Это же про грацию, про пластичность, про красоту.
1: Конечно.
0: А как вы относитесь к мужчинам на пилоне?
2: Отвратительно.
1: Ни разу не видел и не хочу.
0: Подождите, мы сейчас говорим, что это тоже как спорт, как вид спорта.
2: Это не спорт. Давайте так, я работал в баре в охране.
0: Это другое.
2: Нет, это отвратительно.
0: Ты работал в баре в охране?
2: А что ты удивляешься?
0: Удивилась, правда.
2: Ну, я очень доволен. Причем я работал в таких серьезных барах.
1: Все, что связано с грацией, это для девчонок в данном случае. Какой пилон для мужиков? Вы что? В какие-то дни? Может, у них еще что-то там появляется? Фантомное в этот месяц, когда они хотят залезть на пилон. Это не
2: знаешь, когда есть такой стереотип, что женщина, когда становится старше, она такая говорит: я пойду в стрип-пластику.
0: Да подожди, это разные вещи. Стрип-пластика и пол-фит – это реально вид спорта. Проводят сейчас чемпионаты, и мужчины тоже участвуют. Там очень жесткая физуха. Мы сейчас говорим не про стриптиз, не про работу в клубе.
2: Стоп, для этого есть как раз пауэрлифтинги всякие, силовые, где они с помощью, там не пилон, там перекладина какая-то, где они делают флаг.
0: Она просто горизонтальная.
2: Флажок, да, и все остальное.
1: Держал мужик пилон, мы ему руку не жмем. Такая история.
3: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
5: Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искра и Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
6: Ну что ты заладил?
7: А ведь и правда, заладил.
8: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
9: Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Тенет Т4 Лайн. 3 дни привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Через минут 10, поэтому присылайте «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите быть первым, либо первой в этой игре. Поэтому давайте ждем, пока обсуждаем, в чем не должно участвовать противоположный пол, в каких занятиях, в спорте и так далее. Вообще, где?
1: «Долой девушек качков», пишет Денис. Ведущий.
0: Сейчас мы играем где-то в спортзале. И это звучит. Нет, с одной стороны, это, знаете, это с какой-то стороны даже симпатично, да? Я был на соревнованиях просто по... Я не знаю, как
2: называется. Бодибилдинг?
1: Бодибилдинг, да.
0: Это бодибилдинг?
2: А что, где?
0: Когда девчонки демонстрируют мышцы свои.
2: Бодибилдинг.
0: Бодибилдинг. Знаете, это не противно. Но я бы не сказал.
2: Есть прям очень перекачанный, прям лютый.
0: Ну вот общаться раз на раз, конечно, страшновато. Здоровая такая.
1: Слушайте, на охрану в клуб.
2: Что касается бодибилдеров, они же к соревнованиям становятся вот такие все жилистые, венозные, вот эти вот прокачанные.
1: Сушатся.
2: Да, сушатся и раздувают мышцы за счет определенных там тренировок. Потом они немножко подугасают чуть-чуть. Ну,
1: как надувные шарики перед соревнованиями.
2: Ну, почти, да. Там же идет какое-то расширение мышц. Ну, это нам Дмитрий Гнутов
0: рассказал. Хотя ее можно на разборке с собой взять, если что, да?
2: Не-не-не.
0: Все, вообще все делаете вместе.
2: И что, она будет красиво в бикини показывать бицу?
0: Банку не попросит открыть. Сама справится с этим вообще. Ну, история в этом есть положительная.
2: А ты бы мутил с бодибилдершей?
0: Я думаю, что не знаю.
2: Прикольно.
0: Если бы она меня заставила.
2: Ну, это прикольно.
1: Представляешь, она его силой в ЗАГС дозначит.
2: Ты идешь, а она здоровее.
1: И на партнерские роды.
2: Она больше тебя, представляешь?
0: Ну, возможно.
1: Баба-сварщик точно нет.
0: Макс пишет, ну, девушкам в UFC нежелательно быть. Красивые моськи бьют просто. Ну, зачем?
2: О, UFC. Это ж... Недавно, кстати, же был бой Ронда Роузи против Джины Карана.
1: А по поводу женщины-сварщицы. Недавно было в новостях, что женщина-блогер, девушка-блогер, как раз отменила эту профессию, пошла в сварщики, отучилась, переучилась. Ей очень нравится своя работа. И вообще сварщики и сварщицы одна из перспективных.
2: А там есть упоминание, получается ли у нее? Нравится? Понятно.
0: Просмотр не собрала, просто вот и пошла. Голосовой есть от Владислава.
3: Доброе утро, вейкаперы. Всем хорошего настроения. Вот. Мы с супругой ждем ребеночка. Вот. Послушал я. Я бы не согласился, если честно, бы на партнерские роды. Для меня это как-то вообще прям... Пусть меня тоже закидают помидорами. Вот. Я бы никогда не согласился бы, если честно.
0: Крепкая семья у вас. Все хорошо.
1: Давайте уйдем от этой темы. Мы вообще про другое.
0: Вообще, давайте...
1: Ну как бы про профессию. В какой профессии не должен участвовать противоположный пол? А это вообще не профессия.
0: Уже второе голосовое закидают какими-то предметами, да, виртуальными. Давайте вообще без этого. Просто высказываем свое мнение, да. На каждый вправе сказать все, что он
2: хочет. Никакой ненависти.
1: Вот, конечно. Юрий пишет, женщины не должны управлять ничем больше легкового автомобиля. Ни в коем случае оперативным транспортом.
0: Я бы и легковые у некоторых забрал. На пересдачу отправил.
2: К сожалению, к этой новости недавно прочитал, что была первая девушка-пилот, но где за границей. И она в первый же вылет разбила самолет за 10 миллионов долларов. Просто рухнула. Она даже с авианосца не взлетела. Понимаете? И мужики такие, о,
1: это
2: окей.
1: Один случай на миллион.
2: Я не говорю, что это прям общее что-то, но вот частность такая есть.
0: В чем не должен участвовать противоположный пол, можно написать в чат мобильного приложения «Рекорда».
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: У России есть вакцина против нового штамма лихорадки Эбола, заявил на Петербургском международном экономическом форуме глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, препарат создан институтом Гамалеи и адаптирован под новую разновидность вируса. Сейчас ему предстоит пройти необходимые испытания. Пенсионные накопления молчунов могут использоваться как основа для долгосрочных сбережений граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, власти обсуждают создание объединенного пенсионного фонда с контрольным пакетом у государства. Митрополит Иларион, ранее задержанный в Чехии по подозрению в хранении запрещенных веществ, направлен на служение в Бразилию. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
12: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.

0: Рекорд. Вейкаперы. Играем прямо сейчас, по традиции, в это время всегда. И на связи с нами Александр. Саш, привет.
1: Привет, привет.
2: Привет, Саш, из какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург. Саш, мы здесь обсуждаем, чем не должен заниматься противоположный пол. Есть у тебя идеи какие-то, наметки свои, жизненный опыт? Расскажи.
1: Никакой физической работы. Ну, наверное, все-таки не должна быть начальником в мужском коллективе.
2: О, это хорошо. У женщины, да, начальница, у мужчин странно. Так, Саш, смотри, у нас новая игра. Вот первую неделю лета мы запускаем летнюю игру. Называется она «Успеть за 30 секунд». У тебя будет таймер на 30 секунд, и мы тебе предложим куда-то сходить. И твоя задача за эти 30 секунд назвать 5 предметов на определенную букву. Ну вот, грубо говоря, давай, Станислав, мы покажем пример.
3: Я сам плохой пример, ну давай.
2: Давай ты мне задай вопрос и букву.
3: На дискотеку давай. Ты идешь, и что букву «С».
2: И вот, допустим, пошел таймер, я возьму с собой сапоги, сумку, сникерс, чтобы перекусить, салфетки, чтобы вытереть после сникерса.
3: И сестру.
2: И сестру, да. Ну вот, грубо говоря, на букву «С» 5 предметов за полминуты. Ты готов? Сейчас будет для тебя вопрос. Итак, погнали.
3: Вопрос. Ты отправляешься на шашлыки.
2: Что ты возьмешь с собой на шашлыки на букву «Р»? Рева. Рева «Р».
0: Готов?
2: Готов?
1: Готов, готов.
0: Время
1: поехали.
0: Пошло.
1: Решетка, рыба.
3: Все.
2: Решетка, рыба.
3: Что еще?
2: Ребра.
3: Ребра.
1: Ребра сильные, конечно.
2: Еще два.
1: Розжиг.
2: Розжиг. Молодец. И еще одно давай. Ребенка.
1: Ребенка два возьму.
3: Ребенка. Можно было засчитать, конечно. Прикольно. Ну, слушай, все назвал, все отлично. Вот у меня только смущает рыба. А зачем?
2: Почему?
1: На мангале.
3: А там что, нельзя ее поймать?
2: Ну кто-то...
3: Ну, все, это я уже докапываю, слушай, ну нормально.
2: Слушай, с детьми не получится поймать рыбу, а так будут и рыба, и ребра, два ребенка помогать, и розжиг.
3: Если у него будет только этот комплект, то есть без мангала, пока выглядит странно, конечно, но в принципе неплохо. Ну что, я считаю, что справился.
2: Ну, с нашей помощью он справился, но первый раз можно и так.
0: С победой тебя, Саш, присвой, можешь передать привет кому хочешь.
1: Жене Дашеньке, моя любимая, передаю привет и деткам.
0: Крут, спасибо, что поучаствовал в этой новинке. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
2: Ну что ты заладил?
3: А ведь и правда, заладил.
4: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
7: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Продолжаем обсуждать, в чем не должен участвовать противоположный пол. И вот голосовое, это Алешеньке, очень важное.
3: Доброе утро, ребят. А у меня обращение к девушкам. Девушки наши, любимые, красивенькие, сладенькие, вкусненькие. Ну не устраивайтесь, пожалуйста, работать на мусоровоз и ассенизаторскую машину. Ну вонять это чисто наша мужская фишка. Ну не отнимайте у нас последнее, пожалуйста.
4: Я готов отказаться от этой функции.
2: В пользу.
4: Попахнуть. Ну пусть кто-нибудь другой заберет.
5: Женщины пускай работают где хотят, лишь бы мужикам не мешали.
4: Ну, тоже верно.
2: Так, Олесь пишет, не, ну а что началось-то? Почему мужчинам нельзя стричь девушек или делать маник, а женщинам водить КамАЗы, например? Я считаю, что если специалист своего дела, делай, занимайся. Некоторые мужчины прекрасно ладят с детьми, например, или готовят лучше женщин. Нет, для моего понимания, гендерных запретов на любую профессию. Пусть так.
5: Не соглашусь по поводу воспитания детей, приходит нам сообщение. Противоположный пол не должен воспитывать и учить детей противоположного пола. Только мужчина может научить мальчика быть мужчиной, так как если этим занимается женщина, велик шанс перекоса. Взросление мужчины происходит через другие механизмы, которые непонятны женщинам, а именно грубые игры, драки и так далее. И мы так познаем мир, и это правильно. Так было всю историю. Когда воспитанием мальчика занимается женщина, он становится удобным и лишается стержня. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев.
2: Нет, он не лишается стержня, он идет на пилон, он находит этот стержень и занимается на нем. Все нормально.
5: Как вы связали.
2: Синхронное плавание идет мужское. Это нормально же.
5: Надо еще провести опрос тех, кто сейчас занимается полденсом, кто их воспитывал.
4: Он с детства знает, что такое шлак.
2: Какая разница, кто в чем не должен участвовать, Светлана пишет. Главное, чтобы все высыпались. Всем прекрасного пятничного утра. Вот, такое есть мнение.
4: Так тост звучит.
2: Тут ты уже поднял.
4: А я эти распознаю, да, штучки.
2: Ты на тосты вообще сразу. Так, что еще у нас есть? Евгений пишет. Доброе утро всем. Смотрю на бедных женщин в сетевых магазинах. Мешки с картохой, капустой, коробки. Таскают, и постепенно женщин превращаются в бабищ, а потом в мужиков. Вообще, таких людей могут воришками навешать. А я дома и мужу. Пожелайте какой-то
5: кстати, да.
2: Мужчин. Вот,
5: это очень странно, что работает. В магазинах как бы грузовые какие-то работы должны делать женщины. Мне кажется, при каждом магазине должен быть грузчик-мужчина.
4: А представляете?
5: Не занимались такой ерундой.
4: В магазинах мы вот видим вот этих парней, которые тоже таскают там всякие тяжести. Это бывшие девчонки. Это такая мутация магазина.
0: На рекорде.

0: Ребята, там мужчина чуть не убил коллегу по работе за то, что тот грел рыбу в микроволновке.
1: О, так за ну убивать нельзя.
0: Полицейский, но... причем в Южной Каролине это произошло. Настолько возненавидел запах рыбы, который его коллега постоянно разогревал в офисной микроволновке, что однажды не выдержал, достал служебный пистолет и просто направил на него, готов был, говорит, совершить это действие.
1: Ну, весь участок достал уже. Сколько можно? Там заключенные жалуются.
0: Ты представляешь, каждый день ел рыбу, парень.
1: И грел в микроволновке.
0: И грел в общей микроволновке.
1: Мне кажется, что это преступление тоже. Тем более на территории полиции.
0: Поставьте отдельную микроволновку для тех, кто любит рыбу.
1: Поставьте отдельное помещение. Здание для них. Вот это, рыбный сарайчик. Вообще вонючий.
2: Можно просто в договоре трудоустройства прописать, что нельзя приносить рыбу на работу и все.
0: Кстати, после инцидента мужчину уволили и арестовали, да?
2: Арестовали?
0: Да, который хотел убить своего коллегу из-за того, что тот грел рыбу, напомню. Поэтому без
1: рыбы. Что арестовали? У вас там вообще правосудие есть? Как вы существуете? Не страна, а бардак какой-то.
3: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Если вы что-то хотите разглядеть в темноте, не смотрите прямо на этот предмет. Периферическим боковым зрением человек при плохом освещении видит лучше. То есть не напрямую, а вот как чуть-чуть сбоку. Сконцентрируйтесь на другой точке, и тогда и зрение быстро привыкнет, и вы увидите этот предмет.
2: А как в темноте понять, где находится этот предмет? Там же темно.
3: Просто смотри по сторонам.
1: Периферическим боковым зрением, да, и все нормально.
2: Крутиться вокруг себя и где-нибудь это...
1: А... Не крутиться. Вот справа от тебя что-то лежит, вот смотришь боком, и все, и видишь этот предмет.
3: Так друзья, не смотрите в темноту, потому что рано или поздно она начнет смотреть на вас.
1: Бабайка. В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз, как гласит история.
2: Это какая-то жесть. Типа, так не доставайся же наследство никому.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
1: Меня нашли, дайте просто выпить.
3: Сидят огромное количество братьев, султан такой смотрит на них, и один сам умный такой: мяу.
2: Я вообще девочка.
1: Системы фильтрации сточных вод запускают форели, оказывается, часто, потому что они наиболее чувствительны к загрязнению. Если в воде появляется токсичное вещество, любое, эти рыбы погибают первыми и сразу же. Поэтому, когда вы слышите, что форель в этом году не уродилась, знаете почему?
3: Она выплывает такая: там грязно.
1: Вообще интересный факт. Реально же форели мало.
3: Слушай, но есть, сейчас не скажу точно, есть некоторые животные, там рыбы и насекомые, которых выпускают, и тогда сразу понятно, что там среда загрязнена, мало кислорода, либо какое-то вещество вот находится в воздухе, либо в воде.
0: Угу. Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Бич-пати. Мэшап.

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Рекорд. Реклама.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Лето стартует с Tenet. В Черномор-Авто новые автомобили Tenet от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Tenet Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40.
4: Цена указана на автомобиль Tenet 4 Line 3 дней привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков акционных авто ограничено. Пауз Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, фейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте я расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Известный рейтинг AnTuTu назвал 50 лучших смартфонов весны в категории топ за свои деньги. В ультрабюджетном сегменте до $145 лидирует Redmi Note 15, также Redmi Note 14, Redmi Turbo 14, OnePlus Ace 5, а также Redmi Turbo 4 Pro. Что самое интересное, часть из этих моделей можно найти только в Китае. Huawei начала продажу своего нового смартфона, Nova 15 Max, и умных часиков. Note 15 на 256 начинается от 34 тысяч, Note 15 Pro начинается от 42 тысяч рублей. Компания Honor поделилась новыми подробностями об экспериментальном смартфоне Robot Phone, который был впервые показан как прототип на MWC 2026. Я лично про него делал обзор. Ключевая особенность — это голова с камерой, которая выезжает, такой четырехосевой привод. Там будут AI-видеозвонки, будет специальный режим Super Steady Video, а также вращение камеры на 90 и 180 градусов. Появилась информация об аккумуляторе на новом iPhone 18 Pro. Стало известно, что китайская и американская версия iPhone 18 Pro будет иметь разную емкость. Точные цифры пока неизвестны, но утечки указывают на возможное увеличение емкости по сравнению с предыдущим поколением. Компания Amazfit представила свои новые часики Balance Ultra. Титановый корпус и 30 дней автономности. Выглядят они очень брутально, я бы с удовольствием их протестировал. Титановый корпус, дисплей AMOLED с высоким разрешением, ну и, конечно же, огромное количество фитнес-режимов. Компания Realme представила свои новые наушники Buds Air 8 Pro. Они, кстати, прямо сейчас у меня в ушах. Активное шумоподавление, хорошие кодеки для высококачественного звука, автономность до 40 часов с кейсов, драйверы по 11 мм, хорошее, плотное, мощное звучание с активным шумодавом. А Vivo X300 Ultra, кстати, побил 3 рекорда DxOMark, но не возглавил рейтинг. Смартфон на данный момент оказался на третьем месте, причем установил рекорд в сверхширокоугольной камере, в зум-фотографии и видеосъемке при слабом освещении. Но при этом он проиграл своему младшему брату Vivo X300 Pro. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Если вы хотите купить самый классный камерафон, чтобы он делал кайфовые фотографии, не знаете, что выбрать, спрашивайте. Если вы по-прежнему не можете определиться, какой же смартфон лучше всего купить, 1000 за 20 себе или своему ребенку, спрашивайте. Если вам нужны часики, может быть, 1000 за 10 и наушники 1000 за 5, любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. На самые интересные и актуальные мы ответим в эфире.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва не намерена оплачивать Армении путь в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Еревану не удастся одновременно развивать интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом, поскольку такой подход не устраивает никого. В Крыму с 4 июня на несколько дней полностью ограничат продажу бензина за наличные, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, талоны на топливо в свободную продажу поступать не будут, а по ранее приобретенным талонам бензин будут отпускать не более 20 литров в одни руки. На автозаправках для контроля ситуации будут дежурить представители местных властей и профильных ведомств. Российские операторы связи обсуждают с властями возможность вернуть доступ к нейросетям, Netflix и другим незаблокированным сервисам без использования VPN. Об этом сообщил глава Билайна. По его словам, главная цель – обеспечить пользователям доступ к ресурсам, которые официально не запрещены в России. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Да все без... нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
14: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
15: Дэнс лето! На рекорде. Лента!

0: Фил обещал отвечать на вопросы. Фил будет это делать. Привет, дружище.
1: Да, здорово всем, привет, здрасте.
0: Итак, поехали. Добрый день. Какой телефон взять маме? 20-25К плюс-минус камера для фоточек. Спасибо.
1: Так, смотрите, что касается мамы и вообще людей взрослых, зачастую они любят продолжать ту историю, с которой они ходят. Если они ходят с Самсунгами, то ей лучше продолжать ходить с Самсунгом. Айфоном, Xiaomi и так далее. Не очень любят менять систему. Следующий момент за 20-25, ну, честно говоря, фоточки такое себе. Камер для хороших фотографий нету за эти деньги, прямо специализированных. А если говорить про что-то такое универсальное, то я бы рекомендовал либо Galaxy A56, либо Xiaomi Pocophone X8 Pro. Вот. Ну, или можно Realme 14 Pro Plus. Вот три варианта.
2: О, Фил, привет! Расскажи вкратце.
1: О,
2: привет. А расскажи вкратце об умных очках. Какое у них качество съемки и звука? И что из достойного заслуживает внимания?
1: Честно говоря, именно вот чтобы заслуживало внимания, наверное, ничего особенного и нету. Про качество звука и изображение тоже все очень спорное. В России так просто ничего не продается. То есть все очки, которые продаются, которые можно купить, их откуда надо везти, у них нет никакой поддержки. Зачастую они не имеют там русского языка и так далее. То есть на самом деле я бы сказал, что пока еще очень неотточенная технология, а стоит порой дорого. Поэтому я бы пока на это не бросался. Ray-Ban там есть и так далее. Есть симпатичные, но вот как бы вариантов пока не так много. Я ничего не использую.
0: Есть Honor 30+. Стоит ли менять на Samsung Fold 7?
1: Это просто вопрос, стоит ли переходить с обычного телефона на складной. Если тебе хочется попробовать складной телефон, конечно же, можешь это сделать. Samsung, соответственно, это будет один из лучших выборов. Если хочется еще какую-то альтернативу, то Oppo Find N6 вот вышел недавно. Он, правда, подороже будет, но зато он очень-очень достойный. А так для либо Samsung, либо Oppo можно попробовать, конечно.
2: Дай, пожалуйста, совет. Нужны наушники, не полноразмерные, удобные. Пользуюсь при тренировках бег плюс самолет. АКБ, чтобы хорошо держал звук, качественный, чтобы удобно прям сидели. От 8 до 15 тысяч.
1: А что касается наушников, то, ну, несколько моделей я посоветую. Это, во-первых, наушники OnePlus. OnePlus Buds 4 или 3. Подойдут любые. По мне, звучат круто и сидят хорошо, и не вылетают. Я порекомендую также Huawei. FreeBuds, например, на 5-е, 6-е, они называются 6i и 5i. Вот. И могу также порекомендовать, вот недавно вышли Realme-шные наушники, я про них сегодня рассказывал, Buds Air 8 Pro или 7 Pro, тоже хорошо, и они будут как раз таки в бюджете, ну, даже меньше.
0: Фил, очень вкратце, какой смартфон взять для работы в такси, а то iPhone уже не тянет, греется и садится, бюджет до 40 тысяч рублей.
1: Покафончик можно взять, Poco X8 Pro Max, там и большой экран, я думаю, что как раз экран-то хорошо, там большой аккумулятор, 8500 мАч, и цена в районе 30 там, с копеечкой.
0: Круто, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи в следующую пятницу.
1: Ребят.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. На рекорде.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Еще немного обсудим, в чем не должен участвовать противоположный пол, ну и подведем итоги нашей голосовалки, которая все это время была активна. Противоположный пол не должен участвовать в приготовлении шашлыка. В Хаттабыче особенно не должен участвовать, если эти шашлыки проходят в сауне, при полной, с пацанами, и не нужно там быть вообще.
2: Мы вообще не лезем, мы только за. Я вообще, ну вот заметили же, шеф-повара чаще мужчины. И вообще мясо готовят точно лучше мужчины.
3: Ну так это шеф-повар.
2: Есть исключение.
3: Это в ресторане, а на кухне.
2: Я говорю, что мясо готовит тоже лучше мужчина на кухне вообще.
1: Владимир высказался. Где? Вождение автомобиля и любая политическая деятельность. Политическая деятельность, да, это очень сложно, мне кажется.
2: Политическая или поэтическая?
1: Политическая. Политику, мне кажется, ну, должны быть одни мужчины.
2: Почему?
1: Потому что посмотри, что там. Ле, про профессии говорят. Вот интересно, почему, когда женщина осваивает мужскую профессию, она первопроходец. А когда мужчина женскую, то он не такой.
3: Не такой, как это завуалировало. Смотря какую профессию осваивает женскую.
2: А кстати, вот смотрите, клининг службы, как вы думаете, кто лучше выбирается, мужчина или женщина?
1: Ну, мне кажется, у этой профессии как раз-таки могут быть и те, и другие.
3: Нет пола, кроме помытого.
2: Но горничные чаще всего девушки.
1: Да, как и секретарши в данном случае. Но секретарши-то понятные обязанности. А, вот
2: а кстати, парень. У женщины начальник секретарь?
1: Возможно.
2: У Пумы.
3: Но если Пума, то там набор мужчин.
2: Секретарь.
1: Так, ну что, подведем итоги голосования или еще что-то есть интересное у нас? Подведем. В чем не должен участвовать противоположный пол? На первом месте у нас вариант, это, конечно же, тяжелый физический труд не для женщин, мы согласны. На втором месте вариант, это мужчины не должны работать в бьюти-сфере, решили. И на третьем месте вариант, женщины не должны быть на руководящих должностях. Вот такие итоги на сегодня.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: А вот если у вас есть вопросы, то вы их можете присылать прямо сейчас в чат мобильного приложения Рекорда. К нам или что-то.
2: К миру.
1: К миру, по Рекорду. Все присылайте, все пишите в конце шоу, как обычно ответим. Поколение Z объявили часы с циферблатом своим врагом. После того, как их заставили определять время, чтобы попасть на концерт BTS. Это вот популярная группа, да. Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную капчу для ботов, ну, чтобы не скупали билеты просто так. Нужно было определить время на циферблате. Естественно, указать это с помощью ползунка, и для поколения Z это стало настоящим испытанием и ад. Они специально обновляли страницу по несколько десятков раз, чтобы время было точным.
2: Они не разбираются, да, как определять?
1: Нет, не вышло у большинства.
2: Но прикол в том, что у нас, в нашей стране, в детском садике это изучают. Я прям помню, какая-то группа там одна из начальных, и детей обучали, что значат эти циферки. А их, видимо, не обучают в детском садике.
3: Представляете, они выучат это, им скажут, а вот вам часы с римскими цифрами. И до свидания.
4: Палочки, крестики, что?
1: Я нашел статистику по нам, и у нас выяснилось, что 86% опрошенных признали, что не умеют ориентироваться в городе без карт. Да, то есть, кроме того, 70% поколения Z у нас не помнят таблицу умножения. Да, то есть, часами все более-менее нормально, но вот ориентироваться без карт, таблица умножения такое себе. И в уме с трудом считают бумажные деньги. Вот.
2: А вы ездили, Никита, ты ездил по карте? Ну, вот когда не было навигатора.
1: Нет, я ездил, пока не приеду в нужное направление. Я говорил, я задержусь на 2 часа, я так всем и говорил.
2: Серьезно?
1: Да, ну нет, в мое время уже не было карты.
3: Никита, ты где? Я чувствую, я рядом.
1: Я ездил с маятником вот этим, как в битве экстрасенсов.
3: Давайте так, я открываю окошко, просто громко кричите, я вас услышу.
2: Езжай прямо!
1: Музыку включите, я приеду.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Пора про кетчуп что-то узнать.
2: Пора про полицию поговорить. Сегодня день образования российской полиции 308 лет назад. Так, я не знаю, ребята, кто работает в органах, расскажите. Я вот тут читаю, что, оказывается, существуют уникальные подразделения, включая собственные студии писателей и художников. И там сотрудники правоохранительных органов могут развивать свои литературные таланты, участвовать в ведомственных творческих конкурсах. Есть ли это или нет? Просто интересно. Напишите, да, чтоб, пожалуйста.
3: Красиво штрафовать?
2: Ну, возможно, развивают свои таланты. Бывают, естественно, неожиданные вызовы. Дежурным частям иногда приходится реагировать на самые экстравагантные обращения. Среди курьезных звонков, жалобы граждан на слишком шумную рыбу под водой.
3: Бывает.
2: Или просьбы заставить птиц перестать петь по утрам.
3: Ну, у них же есть патроны. Я вот подумал про предыдущий факт, потому что у них там развивается чтение и рисование. Он говорит, доказательства того, что я что-то нарушил. Доказательств нет. Есть рисунок.
2: В полицейских сводках изредка фигурируют весьма абсурдные правонарушения. Например, курьезное задержание нетрезвых граждан, пытавшихся договориться с дорожным знаком. Видели когда-нибудь, как человечек договаривается? Или отчитать дерево за то, что оно неправильно растет.
1: Неплохо.
2: Неплохо. А у меня к вам вопрос. Вот если сейчас про правоохранительные органы в других странах, что можно было купить в Англии 16 века, чтобы легально избежать ареста за нетяжкое преступление?
1: Оружие.
3: Ключ от наручников.
2: Лотерейный билет, представляете? В 1569 году было продано много лотерейных билетов, и если ты купил, то ты освобождался, ну, только от нетяжкого. То есть убийство — это все тяжкое. От нетяжкого можно было от ареста освободить.
1: От тяжкого — 3.
3: Господин полицейский, у меня тут цифра 5. Это что значит? 5 лет строгача, дружочек.
2: А американские патрульные перед тем, как подойти к окну остановленного авто, часто касались заднего фонаря, чтобы поставить там свои отпечатки пальцев, потому что боялись нападения.
1: Угу. Там вообще как-то какие-то правила выхода из машины, даже есть определенные водители.
3: У кого?
1: В американской полиции. Нельзя препятствовать вообще ничему. У нас, наверное, тоже. Я не знаю.
3: Нигде нельзя препятствовать.
0: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone.

0: квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Скайпарк. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ НДК Скифский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 5 июня сейчас.
2: Овны, сегодня вы узнаете от вашего любимого человека что-то очень важное для вас, что значительно изменит вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку понадобится ваша помощь и поддержка, причем не сколько физическая, сколько моральная.
1: Близнецы, самая большая неприятность, которую, вероятно, вам придется пережить в этот день, это поломка ногтя.
2: Раки, ваш любимый человек находится рядом с вами не только для того, чтобы вместе с вами радоваться. Поэтому сегодня вы вполне можете поделиться с ним и другими проблемами.
3: Львы, чем больше вы волнуетесь, тем меньше у вас шансов понравиться человеку, на которого вы давно положили глаз.
1: А девы, сегодня вам очень важно делать все для вашего любимого человека бескорыстно.
2: Весы, в этот день ваш любимый человек станет вашей путеводной звездой.
3: Скорпионы, сегодня вы углядите в поведении вашего любимого человека признаки эгоизма.
1: Стрельцы, сегодня не старайтесь научить чему бы то ни было вашего любимого человека.
2: Козероги, вы пытаетесь спрятаться от проблем, не видите их, переждать. В результате весь груз ответственности ложится на вашу половинку.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку не захочется с вами расставаться ни на секунду.
1: Рыбы, узконаправленный совет. Если ваш супруг или супруга с утра до вечера дымит, как паровоз, и вам надоел постоянный запах табачного дыма в квартире, звезды советуют сегодня начать принимать активные меры. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Антон Силуанов заявил на петербургском форуме, что власти не перегнули планку с повышением налогов. По словам главы Минфина, несмотря на проведенные налоговые изменения, поступления в бюджет продолжают расти, а ситуация с государственными финансами улучшается. Президент Финляндии Александр Стуб предложил рассмотреть возможность вступления Канады в Евросоюз. По его словам, было бы лучше видеть Канаду 28-м членом ЕС, чем 51-м штатом США. Финский лидер также выступил за дальнейшее расширение объединения и допустил вступление Турции, Норвегии, Исландии, стран Западных Балкан, а также Украины, Молдавии и Грузия. Российская теннисистка Амира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. В полуфинале 19-летняя спортсменка в двух сетках обыграла украинку со счетом 6-1, 6-3. Для Андреевой это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиумрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там на повестке?
2: Обезьяна, укравшая сумку с деньгами, взобралась на дерево и принялась раскидывать купюры. Такая обезьянья и Робин Гуд.
1: У нас в Питере было такое, помните?
2: Да? Тоже обезьяна?
1: Создатель телеграммы это
3: делал. Да, с башни.
2: Просто прикол в том, что это все в Индии, вашей любимой, а человека взял с собой портфель с деньгами, чтобы приобрести землю. Так вот, обезьяна лишила его, во-первых, покупки и раздала это все участникам.
3: Она засеяла землю зеленью. Арангатангагут.
1: Пусть так. В Китае роботы начинают активно заменять кошек и собак. Представляете? Местные соцсети уже заполнили ролики Cata Friends от компании SwitchBot. Это вообще живая как будто
2: штука. Сколько стоит? Я хочу.
1: Пока дороговато, наверное. Цены нет. Это небольшой робот-мишка вообще, который ведет себя как настоящий питомец. Они могут ездить по квартире, реагировать на твои слова, танцевать под музыку и наоборот. Молча сидеть рядом, если ты скажешь. В общем, они умеют гораздо больше, чем живые вот эти вот настоящие домашние питомцы.
2: И они гипоаллергенные. Их можно отключить, когда нужно уехать.
3: И гадят так же.
2: Их можно выключить и не оставлять, например, в гостинице для животных. Мне
3: кошку
2: кажется, это очень
3: тоже
2: удобно.
3: Можно выключить. Но только потом не включишь обратно.
1: В общем, они еще стали благодаря ИИ запоминать многие факты про своих хозяев и так далее. Они могут следить за домом, как охранники быть.
2: И могут второй половинке про тебя какую-нибудь информацию спалить.
3: Ну, если это твой робот, он ничего не расскажет. Наоборот, прикроет. Это же бро электронный.
1: Это же не крыса, а мишка.
3: Да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: На вопросы ваши давайте ответим. Ребята, выходные, скучаете по нам?
1: Мы, конечно, мы же каждого слушателя запоминаем, номера телефонов наизусть учим, друг другу экзамен сдаем, ники ваши, у нас конкурс на лучший ник внутренний происходит.
2: А с нами что не обсудила это?
0: Отдыхаем, отсыпаемся, на самом деле. Я вижу вас во снах. Здравствуйте, вопрос Стасу. Смотрел ли он аниме Hunter x Hunter? Хотел бы узнать топ-3 аниме, по твоему мнению. Наруто не в счет, Стас.
2: Стальной... Hunter x Hunter не смотрел, но собираюсь. Посмотрите точно «Стальной алхимик». Это большой сериал. Посмотрите «Ди охотник на вампиров». Это мультипликационный фильм. Mm-hmm. Нет, не сериал. Ну и не знаю еще какой третий.
0: «Шаман Кинг» скажи.
2: «Шаман Кинг» нет, мне не очень нравится. «Бездомный бог». Мне тоже понравился.
0: Ну все, вот вам топ-3 на выходные.
1: Что посмотреть в Питере, если едешь на 3 дня? Давайте. На 3 дня, но за 3 дня много можно посмотреть.
2: Ну я же сказал, посмотрите «Стального алхимика».
0: Все нормально.
1: Не-не-не. Ну, во-первых, центр. Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей. Один день можно посвятить за городом. Поехать в сторону Петергофа, там уже работают фонтаны. Петергоф, Петродворец, там же недалеко Пушкин. Один день обязательно в центр города. Обязательно прогулка морская по рекам, каналам. Обязательно новое пространство Севкабеля. В общем, много можно массу впечатлений получить.
0: На здоровье. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю, за это утро. Мы с вами в понедельник услышимся обязательно. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных выходных. Встречаемся в понедельник.
2: Всем прекрасной пятницы. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2131.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Ошка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

мероприятие, хорошо провести время и пообщаться с аудиторией. А какие у вас планы? Расскажите, планируете ли съездить куда-нибудь? А, в Петербурге сейчас очень жарко, 25 градусов, на выходные тоже будет хорошая погода. И уверен, что у всех у нас отличное настроение для того, чтобы правильно двигаться в сторону выходных. В общем, пишите при помощи приложения.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Тенет Т4 Лайн. 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

но это было, конечно, тоже очень круто. Короче, шестой ледниковый период будет в следующем году. Ура, товарищи! Я, кстати, узнал эту новость из нашего телеграм-канала «Радио Рекорд», поэтому, если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит в мире музыки, гаджетов, технологий, новостей,

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, «уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз». Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: положении рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
0: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Radio. Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. У нас пятница и день премьеры, а у меня почему-то в этом часе ни одной премьеры. Скажите, вот напишите в чат мобильного приложения, правда ли, что ваш любимый и наш тоже, диджей Фил, объявил все новинки. Просто Филипп мне сказал, я все сделал, чтобы... Филипп, правда ты все объявил?
1: Да!
0: Да, это правда, как здорово, отлично. Друзья, ну, в таком случае, опять же, нам все равно есть о чем поговорить. Сегодня день солнечных зайчиков, Филипп не солнечный зайчик. Цитирую, я, говорит, беличий хвост. А еще сегодня день Рафаэла. Рафаэла у нас сладости, а это, между прочим, входит в читмил. Друзья, рассказывайте. Вот у нас грядут выходные, да? Наверняка вот будете себе позволять больше, чем обычно. Что будете есть из запрещенки? Каков он, ваш читмил? Об этом тоже пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе у нас Аля Фарбина и относительно свежая работа Body Talks. И еще Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет дому.
0: Непременно got lucky, ла-ла-ла. И Боб Синклер, I can't wait. Прямо сейчас Yearbox и Graceland. И все это рекорд Dance Летом.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. И еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Тенет 4 Line 3 дней привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк, не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: ФРГ уже несколько недель активно готовится к переговорам с Россией, пишет издание Die Zeit. Отмечается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ по этому поводу проходят регулярные консультации, прежде всего с представителями Франции и Великобритании. Речь идет о четырехсторонних переговорах: Россия, Украина, Европа и США, подчеркивает газета. Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно по восходящей, заявил Путин. По его словам, у стран есть желание находить компромиссы, которые помогали бы достижению общих целей – повышению благосостояния граждан. Мира Андреева вышла в финал Ролан-Гаррос. Российская 19-летняя теннисистка обыграла украинскую спортсменку Марту Костюк. Это означает, что женский финал в Париже может стать полностью российским. В другом полуфинале россиянка Диана Шнайдер проведет сегодня матч с Майей Хвалинской из Польши. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама Аухилен-Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс-лето.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, вот как не зайдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, я уже за сердечко свое маленькое кошачье хвататься не успеваю. Вот это заголовки. В России хотят подключать бабушек к повышению рождаемости. Что, спросите вы? А я вам объясню. Министр образования Свердловской области считает, что старшее поколение должно активнее заявлять о желании нянчить внуков, потому что бабушки сейчас работают много и не горят желанием вот сидеть с детьми, нянчить их и так далее, в то время как молодые, ну, все выбирают карьеру и так далее. Друзья, ну, давайте как-то подумаем вместе над этим вопросом. И правда, вот знаете, вот если бы у меня были дети, да, я правда не понимаю, как бы я обходилась сама. Наверное, никак. В общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, я вот к чему клоню-то. Хигл в этом часе и Moving to the Sun услышим. Как вам мой английский в пятницу? А Роман Мессер тоже в этом часе. Улетаю, слышим. А еще Биби Рекс и Faithless New Religion. И Джон Саммит тоже впереди. Shades of Blue. В начале часа трэп-мафия хаос и мафия стайл. И все это рекорд Dance Letdown.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето.
1: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Украина предлагает закончить конфликт, написал Владимир Зеленский в открытом письме Владимиру Путину. Он также предложил президенту России провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров. В Кремле видели письмо Зеленского, сообщил Песков. Если он хочет поговорить, то может приехать в Москву в любой момент, добавил представитель Кремля. Запретить вузам отказывать в защите диплома только из-за результатов по антиплагиату предложили в Госдуме. Депутаты считают, что можно было бы создать единый подход к проверке, который включал бы экспертизу спорных фрагментов, а после этого дать возможность студенту защитить свою позицию. Российские фильмы в кино в этом году посмотрели почти 50 миллионов человек, и это чуть больше, чем за аналогичный отрезок в прошлом году. Кассовые сборы отечественных фильмов составили 23,5 миллиарда рублей. Так, в первом полугодии уже есть 4 фильма «Миллиардника», «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Опять всех поздравляю с пятницы, а это мой любимый день недели. Знаю, что у вас тоже. Лето входит в свои права, даже у нас в Петербурге очень солнечно. Но, друзья, это же не повод расслабляться. С заботой о слушателях, у клещей тоже наступает лето, друзья. Поэтому надо за собой следить очень внимательно. Не избегаем длинных рукавов, лосин. Ну и вообще, будьте крайне внимательны. И, в принципе, я думаю, вам прямо сейчас пора заглянуть в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказать о своих планах на эти выходные. У меня опять очередной рейв, я с ума сошла, у меня опять рейв, я опять иду на выступление артистов станции метро Горьковская. Я вот чаще всех, по-моему, на них хожу, я фанатка, честное слово. Алиса, в этом часе Destiny услышим. Еще впереди Дэвид Гетта и Сиа, Awake Tonight. И, конечно, Нари, Move Your Body. Также Робин Шульц, Эмберс. Прямо сейчас Оффенбах, Miles Away. Все это Рекорд, Dance, лето.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодатели следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксист. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
4: Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница и 5 июня. Две пятерки получается. И я вас всех поздравляю с окончанием, официально, можно сказать, первой летней рабочей недели. И все-таки, я думаю, вы со мной согласитесь, что летом рабочая неделя, она все-таки, ну, немножко не настоящая. Какой бы сложной работа, скажем, ни была. Потому что одно дело все-таки идти на работу в декабре, другое дело летом. Я вам всем желаю хорошего настроения. Давайте продолжим этот вечер в максимально приятном и бодром темпе и узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Алок и Хали, Dive Into Me, Record Mix. Медуза.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Венгрии Мадьяр высказался против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. Он напомнил, что некоторые государства Западных Балкан, цитата, «уже больше 10 лет ждут у порога в Евросоюз». Владимир Путин заявил, что Конституция позволяет ему принять участие в президентских выборах в 2030 году, но говорить об этом сейчас совсем рано. По его словам, перед Россией стоит множество больших и острых вопросов. Их нужно решать, не думая о переизбрании на новый срок. У России нет цели закрыть рынок для работы автопроизводителей России в условиях отсутствия конкуренции. Это затормозит развитие. Об этом заявил глава Минпромторга Алиханов. Важно создать условия для более выгодного локального автопроизводства по сравнению с прямым импортом, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
12: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
13: Мам, чешется. Что делать?
14: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хилюнрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
20: Yeah.

What comes next will be marvelous.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
5: Ну что ты заладил?
6: А ведь и правда, заладил.
7: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
8: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
9: Лето стартует с Теннет. В Черномор-Авто новые автомобили Теннет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40.
10: Цена указана на автомобиль Теннет 104 Line 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауз Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдина микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Ровно 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Я же хочу напомнить вам о том, что у нас будут два классных радиошоу в эти выходные. Соответственно, завтра в субботу и послезавтра в воскресенье в 15.00. В субботу это Рекорд Суперчарт. Его, кстати, создаете именно вы, когда вы слушаете нас в мобильном приложении и нажимаете там на плюсик. Когда нравится вам трек, это значит, что трек получает голос и получает какое-то лучшее место в нашем чарте. Ну а в воскресенье в 15.00 будет русский час. Единственное радиошоу на рекорде, где мы играем для вас только русскоязычную танцевальную электронную музыку. Поговаривают, что на этой неделе будет очень много новинок. Поэтому, друзья мои, делаем какой вывод? Мы с вами на выходные вообще не расстаемся. И, разумеется, не расстаемся на ближайшие 60 минут, потому что тоже будет очень много классных, интересных треков. Например,

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Макс из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макс останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Османской империи существовал закон братоубийства. Он так назывался. Разрешавший вступившему на престол султану убить всех своих братьев, чтобы избежать смуты и гражданской войны. Правда, законом почти не пользовались. Лишь пару раз.
2: Это какая-то жесть.
3: Это первый раз, когда твой младший брат говорит: да я приемный, все, успокойся.
2: Я вообще не из вашей семьи.
3: Султан такой смотрит на них, и один сам умный такой:
2: я вообще девочка.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
6: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
7: Ну что ты заладил?
8: А ведь и правда, заладил.
9: «Лада». Все модели в наличии у официального дилера «Автогрупп Крым» на 5-м километре Московского шоссе.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, сегодня у нас пятница, и это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. У нас вечером будет очень много разных интересных музыкальных программ, как это обычно по пятницам и бывает. Давай

в 10 вечера у нас эфир забирает MC Жан, наш легендарный ведущий и MC, со своим радиошоу Record Classics, где он представит вам лучшие треки из эфира рекорда за последние 30 лет. Ну и, разумеется, далее у нас будет в эфире Team Vox с шоу Record Party, а в час ночи Армин Ван Бюрен и его легендарное радиошоу Estate of Trance. Целых 2 часа будет у нас в федеральном эфире. Вот такие вот у нас музыкальные интересности будут сегодня вечером и ночью. Ну и, разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

0: лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40.
3: Цена указана на автомобиль Тенет 4 Line 3 дней привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауза Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Ну что ж, на московской бирже настроение не слишком хорошее, робкий праздник оптимизма закончился быстро, и для этого есть причины. Нефть, которая всю неделю бодро у нас штурмовала отметку под $100 за баррель, в четверг резко пошла вниз, и по марке Brent мы видим падение ниже отметки 95. Ну и, конечно, по пятам за нефтью пошел и наш индекс Мосбиржи. Грустно, потому что рубеж в 2600 снова вниз пробит, не удалось закрепиться выше на этой неделе. Объемы торгов довольно вялые, ну и к этому добавим ускорение инфляции, которое снижает шансы на быстрое смягчение политики ЦБ. А для рынка это, конечно, очень важный фактор. Ну и плюс появились новости о подготовке очередных антироссийских санкций в американском конгрессе. Одобрили законопроект, который позволяет Трампу это сделать. Ну, в общем, новостной фон не слишком позитивный на этой неделе для нашего рынка был. Из приятного отмечу, что рубль перешел к ослаблению после новых параметров Минфина. Юань подрос почти до 11, доллар около 75 у нас находится. И я называю это приятным фактором, потому что для нашей экономики сейчас нужна более слабая национальная валюта, и об этом представители наших финансовых властей уже не раз говорили. Ну и вот мы видим, что на некотором ослаблении рубля держатся экспортеры. Норникель, Алроса в плюсе. Лента продолжает отыгрывать сделку с ОКЕЙ, а вот аутсайдерами оказались АФК-система и Озон, которые разгоняли на слухах о сделке со Сбером, но сегодня, после того, как эти новости не подтвердились, инвесторы продают.
0: Инвест Фьючи на Радио Рекорд.
1: Ну и, конечно, я бы отметила фактор экономического форума, потому что это уже такая традиция, когда к началу форума рынок растет, в северную столицу съезжается вся бизнес-элита, и не только российская, заключаются сделки, делаются важные заявления. Но к концу форума зачастую на рынок приходит коррекция, это тоже происходит почти всегда, и этот год оказался не исключением. Что ждем дальше? Нужно понимать, что сейчас у нас индекс находится в такой некоторой зоне поддержки. Удержимся, есть шанс на качественный отскок наверх. Не удержимся, пойдем искать новые минимумы. Ну и ключевые факторы, на которые в ближайшие дни и недели мы смотрим, это заявление политического руководства, это заседание ЦБ. Оно состоится, я напомню, 19 июня. Ну и развязка событий на Ближнем Востоке. Если там намечается реальное перемирие, то нефть может сходить еще ниже, и тогда экспортеры, а с ними и индекс, получат еще одну порцию давления. Если все сорвется, баррель улетит выше 100, и поддержка рынку, в принципе, должна прийти. Поэтому мы продолжаем за ситуацией наблюдать, очень внимательно следить, и через неделю на волнах Радио Рекорд обсудим уже свежую порцию экономических новостей. С вами была Кира Юхтенко, Invest Future. До новых встреч. До свидания.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, понимаете? А как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да, я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
6: Ну что ты заладил?
7: А ведь и правда, заладил.
8: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московское. Эта радиостанция называется «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, для тебя все как всегда, по будним дням, а сегодня все еще будний день, по крайней мере, для нас. Мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Ученые, умы за всю мировую историю, хоть и смогли изобрести много разных полезных вещей, но при этом им не удалось воплотить главные мечты человечества, такие как машина времени, вечный двигатель, абсолютное бессмертие и, конечно же, скатерть-самобранку, которая бы позволила людям жить не работая. Ну, хотя бы в пятницу. Но... А раз не изобрели, мы, значит, здесь, и хоть при помощи некоторого студийного волшебства, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава ВЦИОМ Валерий Федотов привлек внимание на Петербургском международном экономическом форуме необычным аксессуаром. Руководитель аналитического центра появился на форуме в классическом костюме, дополнив образ яркими носками с разноцветными петухами. Пользователи соцсетей уже гадают, был ли это просто элемент гардероба или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной.
2: Послание? Разноцветный петух? Какое-то, я боюсь спросить, послание?
1: Ну, знаете, вот раньше на Руси крестьяне вот иногда говорили: «Подпустим барину красного петуха». И сжигали к чертям собачьим именье. Тревожное послание.
2: А кто барин?
1: Ну, кто надо, тот и барин.
2: Это о чем? Разноцветный петух. Это какое послание? Что, о чем идет речь? Это я вас заклюю или я вас отпету... Это что за посыл?
1: Ну, он же глава ВЦИОМ. Чтобы это не значило. Ну, вот такое, вот и думайте сами.
2: Вот как,
1: да,
2: думайте.
1: И думайте, да?
2: Нет, ну это вот как раз-таки, понимаете, это вот мне думать на все выходные. Разноцветный петух на носках.
1: Петухи!
2: Петухи даже?
1: Петухи, да.
2: Это еще хуже. Слушайте, а как они вообще увидели его носки? Он что, в какой-то момент задрал брюки, что ли?
1: Ну вот странно, говорится, что он в строгом деловом костюме, да? Вот если бы он был в шортах, ну было бы понятно. Шорты, сандали, носки, как бы, все как мы любим. Ну, видимо, да, задрал где-то ноги, может, положил там на стол в ковбойской манере.
2: То есть в какой-то момент на столе на экономическом форуме оказались петухи?
1: Да, или, знаете, была какая-то такая тумба такая, он такой поставил ногу на тумбу, знаете, и брюки задрались, как бы там. Вот такой, ну там же есть тумба.
2: Знаете, что я вам скажу? А я вам вот что скажу. Вот знаете, вот все там, ноги там, знаете, вот праздные умы там рассуждают. Форум там, знаете, там прям разврат, Декамерон там, на первое время чумы, я даже такое слышал. Нет, никакого разврата. Потому что если бы был разврат, то эта новость звучала бы не как там вдруг неожиданно обнаружили необычный аксессуар петуха на носках. А новость бы звучала так. Неожиданно обнаружили петуха на необычном аксессуаре, на трусах. А все-таки петух был не на трусах, понимаете? И трусы никто не видел, это
1: да,
2: важно.
1: Это все очень, этот форум отличается очень большой сдержанностью, такой целомудренностью, я бы сказал. Тут на нем даже выступление Шнурова запретили. Поэтому петух, ну, то есть, ну, как бы отменили несколько выступлений.
2: А он должен был
1: там быть?
2: А Шнуров и экономика — это где?
1: Ну, как бы, ну, Шнуров как бы вам всем 100 очков вперед даст по знанию экономики и монетизации своего, как бы так сказать, творчества.
2: Он экономист, да. Но хорошо, ладно, тогда объясните мне другое. Самое главное в этой новости. Значит, там было сказано, что в конце новости был такой вопрос риторический. Был ли это просто элемент гардероба, в смысле носки с петухами, или своеобразное послание, как знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной? А вот тут я немножко, вот что-то я подзабыл. А что, у Набиуллиной тоже брошь в виде петуха?
1: Нет, ну я, для меня вообще впервые я слышу про знаменитые броши Эльвиры Набиуллиной. То есть, я как бы, тренд прошел мимо меня. Но, видимо, какие-то броши, которым она подавала какие-то сигналы. Экономические, кстати. Вот.
2: Нет, ну какой, подожди. Если это была брошь в виде петуха, тогда что это за сигнал? Что у нас уже как бы всех ждет жареный как бы петух? Или что-то похуже? А знаете, нет, на самом деле ведь от Набиуллиной сейчас в последнее время все ждут каких посланий, да? Все ждут, да, и
1: ее успокойтесь, там,
2: да, про процентную ставку. Да, и может быть у нее была брошь в виде... Вот скажите мне, пожалуйста, а что символизирует как бы повышение ставки? Или давайте возьмем шире. Что вообще символизирует повышение? Вот что это за предмет, который вот сначала висит, а потом как бы встает?
1: Что это может быть? Висит, а потом встает?
2: Да.
1: Мне на ум приходят только, знаете, вот гигантские надувные такие человечки. Возле автозаправок ставят их такие, из высших шаров, которые руками размахивают.
2: Правильно, поэтому вряд ли такая была брошь. Значит, у нее была брошь, то, что приходит на ум мне. Ну, такая же брошь, ну не может же быть.
1: Нет, такая не может быть. Там более завуалированное послание. Вот какая вот процентная ставка, вы говорите, да? Вот какая процентная ставка хорошая, идеальная?
2: В смысле, идеальная? Для какого сейчас?
1: Да.
2: Ну, и большая, небольшая, ну, процентов 7.
1: Ну, вот у нее брошка 7%.
2: Но это значит, ставка упала. То есть, как бы...
1: Хорошо, ну 8%.
2: Давай. Значит, что-то падающее вниз. Ну, это такое послание, так себе. Это как бы... Нет, понимаете, на это послать...
1: Это не надо, все.
2: Ну, неважно, ставки ставками, экономический форум экономическим форумом. А у нас тут свой форум, и мы в рамках этого форума каждый день задаем вам вопросы. И вот вопрос очень простой. Ну, вот смотрите, на форуме уже не зря прошел день, мы увидели петухов, да, на носках. А ведь почему эта новость стала новостью? Почему это вообще важно? Потому что очень важно, какие у нас носки. Не так ли, господин Кирилл?
1: Мы предъявляем к носкам как бы разные требования. Некоторые считают, что, например, мои требования завышены, несколько. Но у меня есть как бы список требований. Орнамент, узор, цвет, свежесть.
2: Дырки, например, да, размер какой,
1: да.
2: Вот, например.
1: Или...
2: Вот, скажите, я вот до сих пор не знаю, вот большой палец, он должен торчать, если он торчит через дырку там, где находится средний палец, это
1: нормально?
2: Это такая
1: плавающая норма, знаете, это нужно, в каждом конкретном случае нужно рассматривать отдельно. Ну, или же вот какие-то ты сигналы посылаешь своими носками, посылаешь во вселенную.
2: Почему и другим людям?
1: Да, или какие-то другие...
2: Например, запах от носков, это же сигнал.
1: Ну, давайте вот без этого.
2: Вот у вас что за сигнал? Сейчас я скажу. Это, кстати, это что за сигнал?
1: Это розы, мускатный орех, такой.
2: Да. Вот. Вы все поняли, нам сигнал посылает петух. А какие вы посылаете сигналы своими носками? Какие у вас носки, какие рисунки на них и какими они должны быть? Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне снова могут заказывать товары напрямую из США. Почта России возобновила доставку отправлений из Штатов, которая была приостановлена в 2022 году. Первые партии посылок уже прибыли в Россию, а доставка осуществляется транзитом через третьи страны.
2: Через третьи страны? Это через какие? Через Конго?
3: Ну, очень важен выбор третьих стран.
2: Нет, это очень важно, потому что, а там после этого от посылки что-то остается? В Конго посылку не съедят? Там орехи вместе с носками? Нет?
3: Ну, как-то нужно, значит, через другие страны отправлять. Какие у нас еще есть страны в мире? Ну, кроме Румынии.
2: Ну, Бурунди.
3: Бурунди, так, хорошая страна.
2: Нет, я бы тоже через нее посылку не отправил. Нет, мне просто объясните, а что значит посылка из США через третьи страны? Это что, типа контрабандой, что ли? То есть напрямую из США нельзя, да, и как бы везут через Гондурас. И тогда у меня вопрос, а там в Гондурасе или, я не знаю, в Колумбии, там в посылку ничего не положат вдобавок?
3: Ну, кстати, вот в Колумбии один из печально известных колумбийских продуктов могут и подбросить.
2: Как я бы, про могут, это и говорил. Да. То ли посылка, то ли закладка. Ну, то есть, смотрите, значит, то есть посылки из США были нелегальными, а теперь они полулегальны.
3: Ну, то есть, видимо, был запрет на посылки из США, да? Вот,
2: да, а теперь полузапрет.
3: Санкций.
2: Нет, секунду, тогда у меня вопрос. Вот я заказал, вдруг, не дай бог, не я, а какой-нибудь нехороший человек. Нехороший, да. Да, посылку из США. А их, эти посылки, открывать-то вообще можно? Тебя не нахватят за посылку из США через третьи страны? Такой статьи еще нет у нас.
3: Значит, нужно получать посылки только от проверенных людей. И тут тоже возникает еще один вопрос. А что шлют из США в посылках? Ну, вот бабушки раньше слали варенье своим внукам, вязаные носочки, там кто-то слал там вяленую рыбу там, да, с Дальнего Востока, там,
2: ну, как?
3: Икру. Что из США можно
2: Первые
3: получить?
2: Посылки будут самые жесткие. Бабушкино варенье с колумбийским порошком. Ну, так, чисто, знаете, для эффекту. Но у меня другой вопрос. У меня вопрос глобальный по почте России. Там, значит, а почта России возобновила доставку посылок из США, которая была, кстати, приостановлена в 22-м году, как нам напомнили. А что, простите, изменилось? Или что? Или у Почты России так неважно идут дела? Они же, помните, тут там и пивом на почте торговать
3: пытались,
2: начали,
3: да?
2: И там и что-то еще продавали. Значит, не помогло, да? И решили хоть на посылках США заработать. Но через третьи страны. Слушайте, ну а может быть... А может, еще попробовать на письмах? Вот если, например...
3: В смысле бумажных?
2: Бумажные письма, например, из Буркино-Фасо.
3: Ну, такие письма счастья. Помните, как мы писали электронные там?
2: Может, просто хочу помочь Почте России заработать. Вот если вот какое-то письмо... Если еще действительно возобновить письма. Например.
3: Ну, возможно. А возможно, Почте России нужно присмотреться к какому-нибудь параллельному бизнесу. Скажем, шоу-бизнесу. Ну, то есть, кого-то направить какого-то артиста от Почты России выступать, зарабатывать деньги. У них же есть какие-то артисты? Или нет? Или там играть на бирже, возможно, знаете?
2: Какие у них, простите, артисты? В посылке из США, если только. Как кто может из США? Какой артист посылкой?
3: Ну, какой-нибудь диджей может приехать какой-нибудь.
2: Через посылку?
3: Да, или какой-нибудь рэпер, какой-нибудь, там, 50 Cent может в ящике прилететь к нам.
2: И он будет маркирован...
3: Через третьи страны.
2: Да, как артист Почты России. А, через третьи страны, это не совсем 50 Cent. Это 50, давай, 50-50 Cent.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу.
1: На Петербургском международном экономическом форуме представили новый российский автомобиль «Сенат 900». Седан представительского класса будут выпускать в Санкт-Петербурге, а первые машины могут появиться на дорогах уже этим летом. Впрочем, внимание публики привлекли не столько характеристики новинки, сколько ее сходство с китайским «Хончи H9». При этом стоимость «Сенат 900» по данным СМИ составит около 12 миллионов рублей, тогда как похожая модель в Китае стоит примерно в 3 раза дешевле.
2: Да, конечно, это же Сенат, а не какой-то там, что там, Хонги HD. Да еще и Сенат 900. Кстати, я не очень понял, а почему 900, а почему не 1000?
3: Ну, видимо, да еще все в планах, в разработках, 1000.
2: Потому что
3: вот это Хонги, как он там, не знаю, называется правильно, у него там H9, поэтому 900. Тогда будет H10 Сенат, у нас появится Хонги H10. У нас появится Сенат 1000.
2: А может быть, знаете, 900, ну, только 900 удалось, там, до 1000 просто не дотянули, чуть-чуть, да?
3: Ну, может, какое-то тайное послание, число 900. Я знаю, какое. Вот сообщение от Сбербанка приходит с номера 900.
2: А звонки. Это Сбербанк посылает сигнал через Сенат. Но, хорошо, я на самом деле, я не знаю, там, знаете, нам типа намекают, ой, в 3 раза дороже. Ну, ребятки, послушайте, Сенат, конечно, в 3 раза дороже, это понятно. Во-первых, сколько нужно затрат на автомобиль с названием Сенат. Во-первых, нужно переименовать это Хонга-Шмонга H9, да? Нужно его русифицировать в Сенат 900, это тоже деньги, да? А во-вторых, смотрите, у них же только 9, H9, да?
3: Но.
2: А здесь 900, да? И это тоже деньги. И там у них в Китае при производстве этого авто там только 9 в уме. А у нас как бы другие масштабы, у нас там 900.
3: А можно, смотрите, в 3 раза дешевле стоит этот Ханги, как-то там, не знаю. А можно купить вот его в 3 раза дешевле, то есть, ну, условно, за 4 миллиона, и написать на нем Сенат 900? Краской, да, какой-нибудь?
2: Понимаете, тогда нужно еще денег на переименование, то, чтобы стереть это Хонги HD.
3: Ну, понимаете? Я ложусь, не знаю, в 300 там.
2: Это вы ложитесь. А те, кто будет у нас его здесь производить, да, можно написать, но чтобы стереть, это 1 миллиард как минимум еще. Или сколько? Вы думаете, что легко стереть надпись, что там Хонги, Шмонги,
3: дайте мне это Хонги, и я вам в течение 10 минут закрашу надпись.
2: Это вы, потому что вы дилетант. А профессионалы это смогут стереть минимум за 1 миллиард.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В Москве начался сезон тополиного пуха. Тротуары и дороги уже покрылись белыми сугробами, а похожая ситуация наблюдается по всей центральной России. Для борьбы с пухом на улице столицы вывели роботов-пухососов. Небольшие роверы ездят по городу и засасывают пух с тротуаров и дорог.
2: Роботы что? Пухососы?
3: Да.
2: Я это сейчас реально слышал на радио, в эфире или это...
3: Нет, роботы-пухососы. Ну, а что такое на радио, что пухосос сказать нельзя? Да. Пухосос.
2: А вы слышали, чтобы на каком-то радио до этого говорили пухосос? Слушайте, я просто вам скажу, пухосос, ну, знаете, это звучит как ругательство.
3: Да не надо!
2: Да нет, ну да, именно, потому что даже абсос звучит как-то лучше.
3: Пухосос нормально. Мы первая танцевальная впервые произнесли пухосос.
2: Это наша заслуга. Но нет, ну подождите, бог с ним там, да, он тут мерится танцевальными. Ну, само слово пухосос звучит как-то странно. У меня просто вопрос, а как-то по-другому этого робота как-то поприличнее его назвать нельзя? Там, не знаю, там, пухососка. Хотя нет, это тоже не очень. Ну или там, наоборот, хорошо, не пухосос, а, скажем, наоборот, сосопух. Такое типа сочетание Сосо-Павлиашвили и Винни-Пух, например.
4: Или Сталина. Не уж так называли, друзья.
2: А, Сосо.
4: Сосо, да, Иосиф, да.
2: А робот
4: такой. Такой он еще с трубочкой такой.
2: Я тогда, я ему ничего не позволю тогда. Он это, пух сосать.
3: Ну а возможно, знаете, пухососы как бы, это вот какие-то провинившихся, проштрафившихся роботов-пылесосов определили на пухососов. Так, понизили.
2: А что не так сделал пылесос?
3: Ну что тут такое-то?
2: Напылесосил что-то, да, его напылесосил. Но, послушайте, на самом деле это потрясающая новость. А что, реально? То есть у нас на улицах, значит, оказывается столько роботов? То есть это что значит? Это значит, наступила эра роботов. Причем реально. А мы даже и не заметили. Смотрите, у нас, да, у нас везде же роботы. Смотрите, роботы, да, пылесоса, роботы-курьеры. Значит, вот еще робот-пухосос. Это реально новая реальность. То есть мир роботов. И тут у меня очень конкретный вопрос. Очень конкретный, практически, если хотите, крестьянский такой вопрос. А что будет, вот конкретно, вот если, скажем, робот-курьер на улице нечаянно, случайно встретится с роботом-пухососом? Вот что будет делать робот-курьер? Но главное, что будет делать робот-пухосос? Смотрите, да, что он будет сосать у робота-курьера? Пуха-то на роботе-курьере, нет?
3: А смотрите, роботы-курьеры, как и просто курьеры вот из мяса и кожи, да, они, наверное, такие же, как эти живые курьеры, они такие пассионарные, такие четкие, дерзкие, такие, ну, такие, да, так, большинство курьеров, ну, как мы понимаем, да?
2: Да.
3: Такие вот, такие жгучие, такие. И вот и роботы-курьеры, видимо, такие же, как бы, да?
2: И они, да, конечно. И к нему подходит робот-пухосос. И собирается это сделать. Вот это вот.
3: Как вот.
2: Не понял. А, он использует этого робота.
3: Так, во все тяжкие.
2: Так, тогда скоро роботов-пухососов не оставит. Пух валяется на дороге, а эти там.
3: Ну да! Будем по старинке поджигать пух, как в детстве, без всяких пухососов.

0: Прямо сейчас то место в нашей программе, когда будут работать не столько уши, сколько ваши пальцы. Те самые пальцы, которыми вы пишете нам сюда сообщения, вы уже кучу их написали. И вот теперь, с этого самого момента, включайте ваши уши. Кое-что из этого мы будем читать.
1: А вы знаете, как, господин Хрусталев, какой казус тут произошел? Неожиданно. Буквально вот никогда мы этого не было, а вот сейчас произошло. Что-то не работает наше приложение. Вот как-то.
0: Да.
1: Ну, вроде только что работало, а теперь не работает. И знаете, кстати, я тут слышал, что наши некие злопыхатели, недоброжелатели, возможно, с купирующих радиостанций, пишут нам сообщение, что, мол, если мы говорим, что нет, у нас не работает наше приложение, то мы, мол, в записи, представляете?
0: Такое говорят?
1: Да, вы мне тут сказали, что ужас какой-то. Так вот, мы не в записи. В этом можно убедиться. Откройте штору с окна.
0: Вот, пожалуйста.
1: Да. Вот. Кто хочет, приходит, смотрит, мы
0: только
1: здесь.
0: Только быстро, я не могу все время стоять.
1: Хорошо.
0: Тут, я должен закрыть.
1: До конца передачи будем стоять с открытой шторой. Приходите, смотрите, лысый Хрусталев, я Кремов, как бы, вот все.
0: Нет, сейчас, подождите, нет, все-таки у меня тоже дела тут есть в эфире. Я вот сейчас выглянул, смотрите, сейчас, вот кто-то.
1: Ну, вы там приведите себя в порядок, чтобы нормально
0: выглядели. Кто там стоит?
1: Ну, вот кто-то стоит. Стоишь? Стой.
0: А других способов проверить, чтобы я в записи пока нет? Ну, пока нет. Вот все, что есть. Окно и наш мессенджер. Мессенджер наш не работает, зато окно работает всегда.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России начали продавать мыло из настоящего пива. Новинка пахнет светлым пивом и даже образует характерную пену, напоминающую пивную шапку. По словам создателей, средство легко наносится на кожу и подходит для ежедневного использования. Стоит такое пенное удовольствие 750 рублей.
2: Ого! Нет, слушайте, тогда по старинке проще пить обычное. А то, знаете, уже многие обрадовались, что можно, наконец, там, и мыло...
3: Чтоб пузыри пускать, да? Вот, изо рта.
2: В себя. Да?
3: Грызть надо это мыло.
2: Нет, просто моешься, намыливаешься, как будто рядом Колян с 3 литрами пива с тобой в гараже. Но это дорого, 750 тысяч. А, знаете, вообще, я не знаю, о чем они думали, потому что люди, которые так любят пиво, они смогут себе позволить только четвертинку такого. Там, такого.
3: Может, там здоровенная такая колобаха такая, пиво такое... Мыло такое здоровое.
2: Ну, четвертинку-то тебе пивка-молка продадут чуть-чуть.
3: Можно, пробничек называется это.
2: Слушай, а что только мыло-то? Почему только мыло? Если уж такая пошла тема, то почему только мыло? А шампунь с запахом воблы? Или там, не знаю, пена для бритья со вкусом колец кальмаров? Как они называются?
3: Кольца кальмаров.
2: Так и называются?
3: Так и называются, представляете?
2: Да,
3: неожиданность чтобы... какая, да? Офигеть просто.
2: А у них кольца кальмаров есть?
3: Вам они квадратные кальмары.
2: Вы любите мыло такое. Ну, и просто там, не знаю, пена для бритья там, да? Вот.
3: Так мылом же можно намылиться.
2: Нет, так это намылишь тело, а если в рот
3: и
2: попадет...
3: И жало свое тоже намылить можно, вот будку свою.
2: Ну, объясните мне, значит, в России начали продавать мыло из настоящего пива. У меня только один вопрос. Зачем? Нет, я, конечно, понимаю, это, видимо, последнее изобретение. Прорыв, да? Но зачем? Для кого это? Это же что, для пивных алкоголиков? То есть у нас раньше были просто пивные алкоголики, а теперь будут еще и мыльные алкаши. Зачем мыло с запахом пива? Это что, для тех, кто даже мыться как бы без пива?
3: А я объясню вам, Тут как бы такой тонкий расчет. Это мыло, наверное, единственное мыло, которое не страшно ронять в бане. Потому что если ты его уронишь, все бросятся его подымать. Они будут тогда что-то задумывать коварное за твоей спиной. Понимаете? Но правда есть риск, Когда ты намылишься им в бане, как бы, да, вот там пена у тебя на теле, там, то тебя могут облизать, не удержаться и лизнуть.
2: Поэтому лучше старое мыло, да? Пускай
3: шпандует,
2: да. Дегтярное хоть облизать. Слушайте, там вообще столько опасностей, может, уронишь дегтярное, нагнешься того, да? Намылишься пивным, тебя оближут. С каким в баню-то ходить?
3: Ну, с другом, с проверенным, чтобы он тебя прикрывал.
2: И без мыла.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крафт-Хруст-Шоу.
1: Успех россиян нужно оценивать не по деньгам и автомобилям, а по количеству детей в семье, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, именно многодетность должна стать главным показателем успешной жизни. При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что у самой Матвиенко один ребенок.
2: Так это что значит, что Валентина Матвиенко неуспешная, что ли? А если я хочу быть неуспешным, как Валентина Ивановна Матвиенко?
3: Нет, Валентина Ивановна Матвиенко успешный, очень успешный человек. Именно по фактору детей. У нее один сын, но он пятерых стоит. Такой сын у него, такой просто...
2: Да,
3: ну, в хорошем смысле.
2: Да, нет, конечно, я, в любом
3: смысле. Не в смысле, что... Нет, это,
2: а в каком?
3: Это я вообще-то заболтался, извините.
2: Нет, в каком?
3: Беру свое обратно.
2: Может быть, поскольку у нас программа «Живьем», может, перепишем?
3: Нет, давайте живьем, да так и живьем.
2: Ну, знаете, а вот я на самом деле хочу быть как Валентина Ивановна Матвиенко.
3: Кто же не хочет?
2: Она мой кумир, конечно, и вы хотите, разумеется. Но она говорит, смотрите, успех россиян нужно оценивать там не по деньгам, не по автомобилям, да, а по количеству детей в семье. Я с этим согласен на 1000%. Я уверен, что и вы согласны. Но у меня только один вопрос. Вот, знаете, вот все хорошо, но вот только жаль, что вот когда ты приезжаешь на свидание на Мазерати, да, и говоришь, что ты зарабатываешь там в месяц 15 миллионов, тебе все так рады, так улыбаются. А когда ты приходишь на первое свидание с ребенком, знаете, рожицы такие немножко охреневшие и кислые. Это почему так?
3: Ну, потому что зачем нефиг таскать детей своих на первое свидание?
2: А может, нужно свидание на первое приходить сразу с двумя детьми тогда?
3: Ну, можно, да.
2: Чтобы, ну,
3: с массовкой детей.
2: Почему их сначала интересует деньги до машины? Помните, недавно мы, кстати, обсуждали новость о том, что россиянки на курортах, по-моему, да? Не хотят, да, не ходят на свидание, если он зарабатывает меньше 300 тысяч. И обратите внимание, если у него меньше 300 тысяч рублей, а не если у него меньше 300 тысяч детей.
3: Но это же курортные свидания, они не предполагают дальнейшего деторождения. Ну, так просто, знаете. А вот когда всерьез, как бы, да, не на курорте, а у себя в Ухте, например, в город такой Ухта.
2: Ну, я понимаю.
3: Вот как бы,
2: и
3: да.
2: Что?
3: Вот дети, главное, мерило твоей успешности.
2: Это как бы, да, но не на свиданиях, но не в реальной жизни. Потому что, хорошо, ладно, окей. У меня просто вопрос. А я вот после этой новости, по крайней мере, я могу вот на первом свидании, когда меня спросят там о деньгах, да, я могу сослаться на Валентину Ивановну?
3: Конечно.
2: Типа, да, хочу интиму, денег нет, авто нет, но все вопросы к Валентине Ивановне.
3: Конечно, это универсальная такая отсылка как бы к авторитету. Не на первом свидании, не на втором. И когда уже у вас дойдет уже до этого, уже может уже сослаться с Валентиной Ивановной.
2: Ну, может быть, это как раз вот тут... Тут уже дело... Тут, понимаете, тут уже надо не ссылаться. Тут это я...
3: Нет, ссылаться!
2: А у вас, кстати...
3: Я успешный человек, да.
2: Нет, я знаю.
3: Я успешный?
2: Я успешный, да. Ну, а как насчет...
3: Чего? И с этим тоже все нормально. Пока работает.
2: Это вы про деньги или автомобиль? Автомобиль работает, да?
3: Да, в каком-то роде, да. В каком-то роде это тоже автомобиль.
2: Ну, уже малолитражка. Да, уже без двигателя, да, уже капремонт.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московские психологи начали проводить для пар животные драки за 18 тысяч рублей. Участникам предлагают выбрать себе животное, встать на четвереньки, рычать, лаять и выяснять отношения в образе своего внутреннего зверя. По задумке авторов метода, такой интенсив помогает безопасно выплеснуть накопившиеся эмоции, проработать злость и научиться отстаивать личные границы. После схватки пары возвращаются в человеческий облик и переходят к конструктивному диалогу.
2: Психологи заставляют вставать на четвереньки? А это точно психологи, а не приколисты?
3: Ну, во-первых, не заставляют. Дело добровольное. Всего лишь каких-то жалких 18 тысяч. Они тебя не ловят, такими силком затаскивают. Вставай на четвереньки, вставай на четвереньки.
2: Это психологи, это не аниматоры. Потому что, знаете, я вот сам такие конкурсы раньше в клубе проводил, как ведущий, в Ля-Пляже. Если помните, ну не помните, неважно. Я, да, так и делал, заставлял людей вставать там на четвереньки и в другие позы. Только, знаете, только я не думал, что я психолог. А теперь я вот жалею, что не брал больше денег. Может, это была, знаете, нейропсихология раком, например. Да, да, 19 тысяч минимум каждый этот...
3: 18!
2: А, 18.
3: Все, не наговаривайте, давайте, не надо вот это вот.
2: То есть, и что они предлагают? Они предлагают, значит, встать раком за 18 тысяч рублей.
3: Ну что сразу раком? Если, смотря какое животное ты изображаешь. Если, например,
2: Вот это у меня главный вопрос. Там было сказано. Нет, вообще, я вам скажу.
3: Если рака, то да, если вот рака косплеешь. Да? Своего внутреннего тотемного.
2: За 18 тысяч. Хотя, на самом деле, 18 тысяч, знаете, по московским меркам это недорого. А в Москве даже раком стать дешевле 18 тысяч сейчас нереально. Но, а смотрите, и, ну, вот про животных. Там вам сказано, и они, значит, что предлагают? Они предлагают участникам, значит, выбрать себе животное, встать на четвереньки, там, рычать, лаять и выяснять отношения. Вот я ничего не понял, а что значит выбрать себе животное? То есть я сам могу выбрать любого?
3: Конечно.
2: Подождите, а если я выберу хомячка и начну лаять, это ничего, никто не приедет?
3: Не, но лаять? Лаять хомячкам нельзя.
2: Окей, а если я встану на четвереньки, как кабанчик, и начну рычать?
3: Возможно. А если я буду удавом? Я вашего кабанчика...
2: А удава четвереньки где? Нет, удав не подходит. Понимаете?
3: А если кенгуру тоже не начинает?
2: Нет, а вот если... А вот можно встать на четвереньки, как алкаш, и начать рычать, и лаять, и, как там было сказано, выпускать своего внутреннего зверя?
3: Ну, это вы можете дома за бесплатно
2: вот, провернуть. Вот, это мой следующий вопрос. Ну, во-первых, знаете, вот... Вообще такая практика, она существует, ну, уже где-то там с 70-х.
3: Какая практика?
2: Ну, вот эта практика, она, кстати, называется, у нее есть такое умное название, практика, по-моему, терапия первичного крика. Или там крикотерапия, как это так ее называют. Там ее в 70-х еще, по-моему, америкосы придумали. То есть, мягко говоря, ничего нового. Да, у людей сейчас много там подавленной агрессии, там, да, вообще люди сейчас даже замечания не могут сделать, да, толком, если им случайно там в лицо плюнули на улице, да, они могут только в комментариях написать. Да, ну, окей, но за что они этим платят 18 тысяч, чтобы встать на четвереньки. И тут у меня вопрос. А они, извините, дома встать на карачки не могут без психолога?
3: А может, нам что-то не договаривают? Возможно, в пакет входят еще какие-то доп. Услуги.
2: Встал на четвереньки, зарычал.
3: А дальше вот уже пошел. Хотя, может, психолог подключается интерактивно, знаете, то есть иммерсивная терапия, да, как бы.
2: Уже подключились?
3: Да.
2: Нет, послушайте, про это ничего не сказано. Я просто думаю, если вы хотите выпустить своего внутреннего зверя, встать на четвереньки, ну не проще ли там тупо бюджетно стоять на карачках на кухне и рычать, да? Нельзя ли просто, не знаю, выйти на балкон там, встать на карачки и лаять, пока соседи не вызовут? И, кстати, приедут бесплатно. И не шарлатаны-психологи, а уже настоящие психиатры.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В автосалонах «Лада» появится больше камер с нейросетями. Система будет анализировать эмоции посетителей, следить за работой продавцов и оценивать загруженность торговых залов. Разработчики также заявили, что при необходимости комплекс можно дополнить функцией распознавания лиц, чтобы разделять клиентов на VIP-посетителей, постоянных покупателей и нежелательных гостей.
2: Что, я не понял, они так строго разделяются? А что, не может быть VIP-клиент постоянным клиентом? Или так там в «Ладе» не бывает, что там типа VIP в салоне «Лада» постоянными не бывает? То есть там один раз там на шару заскочил пописать, посмотрел на «Лады» и в ужасе как бы убежал, что ли?
3: Ну, возможно, это как бы вот сначала как бы постоянный покупатель, а следующая ступень, следующая, уже VIP-клиент, то есть ну, по полной покупает. Хотя что, постоянный покупатель?
2: Нет, я от этого не понимаю. То есть в автосалоне «Лада» появится больше камер с нейросетями, да, система будет анализировать эмоции, посетитель сидит за работой и оценивать загруженность. А зачем это вообще? Такого, насколько я знаю, никто, кроме «Лады», еще не делал.
3: Это инновация, да.
2: Это инновация. И, видимо, то знаете, в чем дело? Видимо, руководство «Лады» просто нашло причину, почему ее так плохо покупают. Почему так плохо покупает наш ВАЗ? Просто не те клиенты, не с теми рожами.
3: Нежелательные, да.
2: Да, нежелательные. То есть все оказалось, дело-то оказалось в простом, в рожах клиентов. То есть не с теми лицами покупают, да, не с теми рожами заходят в магазин, да. То есть там, им у него такая рожа, ему бы в красное и белое еще куда ни шло, а он «Ладу» себе пришел. Может быть, кстати, действительно, поэтому просто не туда зашли. Или, знаете, а вот, кстати, у меня такой вопрос. Может быть, просто они поставили распознание лиц, может, просто люди в тубзик заходят, да, и ничего не покупают. И, кстати, нежелательные гости, это вот те, кто, вот, можно ли назвать тех, кто просто заходит в салон «Лады» пописить?
3: Ну, там не только пописить, там еще много других ништяков. Можно поесть конфетки на ресепшене, знаете, эти вот маленькие сладкие, там, да, воду из кулера попить, как бы, да. И, а может быть, нежелательно совсем такие, знаете, отмороженные, которые забегают, такая: «Лада, отстой! Лада, сосем!»
2: Это совсем нежелательно, да. Ну, хорошо, ладно. То есть они распознали там нежелательных гостей с одной стороны и VIP-гостей с другой. Хорошо, а дальше-то что? Что это дает? Значит, распознали, и что, значит, нежелательного в шею тряпками,
3: да.
2: А VIP-у кожаное кресло и обдувать веером его, что ли?
3: Ну да, конечно, если VIP...
2: Ну, может, слушайте, ну, может, тогда в салоне «Лада» тогда, ну, как бы поставить реальный фейс-контроль и вышибал, то есть, если там у тебя лицо, как будто ты пришел отлить, тогда сразу вышибать, да? А если лицо VIP-а... А, кстати сказать, а лицо VIP-а, оно какое? Такое блестящее, лощеное? Какое оно?
3: Это вот, да, это серьезный вопрос, конечно, это нужно понять. А вообще, в принципе, существуют ли VIP-покупатели «Лады»? Лады.
2: Да, вот в этом, может быть, VIP-ы. И была проблема. Они их ищут, а там только не ждут.
3: VIP. Это как
2: у вас? То есть вроде лицо VIP-а, да?
3: Да.
2: А, ну, и вот тут важный вопрос. Вот мы должны его определить. А в чем разница между реальным VIP-покупателем и VIP-покупателем, у которого VIP-лицо? Ну, который его имитирует.
3: Ну, могут такие. Ну, вообще, ну, реальные VIP-покупатели заходят, наверное, там, ну, салоны, там, Mercedes.
2: Ну, пописить, я и говорю.
3: Да, да.
2: А как? А VIP-лицо, вот, то есть, смотрите, если там я сымитирую VIP-лицо,
3: да,
2: ну, какие будут?
3: Давайте, я вот, давай. Щеки надо.
2: О!
3: Я бы клиент!
2: То есть вот!
3: Заверните мне пакет «Лад»!
2: Вот мы и узнали, как взломать систему. То есть заходишь с надутыми щеками, вокруг тебя сразу, да, и конфетки, да? И, а может, еще что-то... А может, подгонят прямо от «Лады» что?
3: Заверните «Ладу» и дайте воду попить из кулера. На халяву.
2: И пока!

0: Кремов уже привстал, надел свой парчевый тулуп, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки хотя бы давайте хоть что-то.
1: Хоть что-то в смысле из сообщений?
0: В хорошем смысле.
1: В хорошем смысле. Ну, как бы, как и предполагалось, все очень старались, все наши люди за это ответственные. Но починить, пофиксить не удалось, как бы, наше приложение с сообщениями. Их нет. Но вы все еще можете убедиться, что мы не в записи, и я причем в парчевом тулупе, да? Без штанов, правда, но в парчевом тулупе.
0: Да, зачем?
1: Да. Можете к окну подойти посмотреть.
0: Да, подходите к окну, а мы, наоборот, от окна. Время, все, и вы знаете, что делать, если не все. Заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, смотрите, кто заговорил, он называется. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да, на вас также с удовольствием, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Детская Сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Микс из главных треков недели. Это Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет, хорошего вечера. Мы начинаем радиошоу «Классика рекорда» с MC Жаном. И открывает наш эфир сегодня легендарная песня Кельвина Харриса и Нью. Она называется «Let's go» или «Поехали». Представьте, вы в своей квартире, уже в тапочках и в халате для сна, а тут врывается этот бит, как будто сам Кельвин Харрис ворвался в вашу квартиру с синтезатором и кричит: «Ты сегодня либо шайн, либо навсегда останешься в тени холодильника». Нею, между прочим, поет не просто так. Он знает, что дело не в том, где ты был, а в том, куда ты можешь попереться в этих тапках. Так что, если вы не включили эту песню на полную, проверьте колонки. А если включили, проверьте, не сбежали ли соседи. Потому что «Let's go» — это не просто трек. Это призыв, это судьба. Это когда ты уже не выбираешь, а тебя забирает бит. Напомню, трек был выпущен 20 апреля 2012 года как третий сингл с альбома «18 месяцев». А еще он попал в топ-10 многих стран Европы и США.

С вами Классика Рекорда с МС Жаном. Мы продолжаем очередным уже ставшим классикой электронным танцевальным треком от Ибикора Фиделя Гранда под названием Let Me Think About It. Это электрохаус-гимн, выпущенный 6 августа 2007 года, стал культовым за считанные недели после релиза, и до сих пор он звучит на вечеринках от Ибицы до Санкт-Петербурга, и всегда его принимают на ура. Изначально песня была записана датской певицей Идой Кор для ее альбома «Robo Soul» в 2006 году. Однако настоящую революцию совершил нидерландский диджей Фиделя Гранд, который взял трек и превратил его в мощный клубный ремикс в стиле электрохаус. Его версия, выпущенная на лейбле «Flamingo Recordings», стала синглом и мгновенно взлетела в чартах. Включайте громче, вспоминайте 2007 и позвольте...

слушаете классику рекорда. С MC Жаном для вас звучат только самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. Я въезжаю в трек как Diplo в 2015-м. Я не просто там, я Be Right There. Как сосед, когда у тебя гости, но вместо чая бит, вместо тоста флоу, что жжет как тостер в дождь. Be Right There. Я не знаю, кто вы, но мой бит вас найдет. Как реклама кроссовок в детском мультике про кота. Я не сплю, я в режиме Extended Mix. Как твой Wi-Fi после полуночи, медленный, но упрямый. Be Right There. Включайте громче, потому что я не уйду, пока не стану мемом в вашем чате. Be Right There.

С вами MC Жан, вы слушаете еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. «Blowfish» от Куинтина и Кеннета Джи. Прямо сейчас. Это не просто трек, это звуковой торнадо, выпущенный в 2014 году на лейблах Fly Eye и Spinning Records. Это как взять кусочек диска небес, пропустить его через гран-пресс электроники. Трек точь-в-точь, спокойное вступление, потом бах, и ты уже в центре битового взрыва. А теперь о самих артистах. Куинтино — это голландский супер-диджей, который начал с ремикса на бразильский рэп-хит и дошел до дуэтов с Тиеста, Хардвеллом и Стивом Аоки. А Кеннет Джи — это его темная, но танцующая сторона, мастер жестких басов и синтезаторных кульбитов. В 2015 году этот трек крутили на Tomorrowland, как будто это гимн новой электронной

Это классика Рекуарда с MC Жаном, и нашу программу продолжает WW. И они представляют свой культовый Bigfoot. Bigfoot выходит на сцену, проверяет уровень страха в зале по шкале Рихтера, заказывает себе лапшу в мензурке, а потом, не моргнув глазом, делает 1507 отжиманий на пальцах одной руки, потому что, по его словам, это хорошая разминка перед выходом в эфир. Судьи падают в обморок, камеры дрожат, а ведущий MC Жан вежливо интересуется: «А вы точно не из будущего?» На что Bigfoot отвечает: «Нет, я из тайги». Кстати, о тайге. 10 июля MC Жан, ваш покорный слуга, а также диджей Брунгель отправляется на Горный Алтай, на фестиваль «Алтайский движ». Вот где соберутся на танцы все

вами классика рекорда. У микрофона MC Жан. И следующий энергичный электронный трек, который прозвучит в нашей программе, это Big Room House от Jay Hardway. И он называется Electric Elephants. Выпущен в 2015 году на лейбле Spinning Records. Отличный трек, который вполне может зайти в чей-нибудь сет 27 июня в Санкт-Петербурге на крыше, на фестивале под открытым небом, где соберутся такие музыканты, как Роман Мессер, Александр Попов, а также ваш покорный слуга MC Жан. Я подготовлю для вас специальный эксклюзивный диджейский сет, поэтому не пропустите. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей и гостей Санкт-Петербурга смогли стать частью этого грандиозного события. Встречаемся 27 июня в лофт-проекте «Этажи» на

Классику рекорда с MC Жаном сегодня завершает Pendulum с композицией Witchcraft. И это переопределение границ драм-н-бейса. Кто же будет спорить, если даже мертвые синтезаторы встают и танцуют на этом треке? Если после окончания этой композиции вы заметили, что ваш чай превратился в эликсир бодрости, а кот заговорил на древнем друидском, не паникуйте. Это просто эффект от финального дропа. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать или скачать и поделиться с друзьями на наших официальных страничках www.radiorecord.ru, на нашей страничке ВКонтакте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш

Максимально времени зря не терять, а начинать танцевать здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати под аккомпанемент нашего саунда, которым мы делимся с вами на протяжении 120 минут. Ну и, конечно же, в кругу родных, близких, друзей, вашему сердцу. Прямо сейчас предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-вечеринке

Равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, совершенно любой музыкальный, танцевальный вкус, добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, и все это в мобильном приложении сделать. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на Радио Тусе Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть из чего. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24 на 7 работает для вас, как вы понимаете из названия, 24 на 7. А это продолжение нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 30 минут всего лишь будет звучать здесь на Радио Рекорд. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.